95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани. Я был

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Настроение солнечного цвета. Что ни день, то в плюсе и на БИМе.
2: БИМ Радио. Первое в Казани.

Казань – лучший город мира. Да что там мира? России. БИМ-радио.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бимрадио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
0: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
1: Признание наших любимых слушателей.
2: Реклама на БИМ-радио.
1: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
3: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной!
1: БИМ-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00.
4: Кислотный диджей!
1: Насладись последними яркими моментами лета вместе с БИМ-радио.
5: Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
7: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии БИМ-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+. Соцсети могут прилечь, а БИМ-радио с тобою всегда. 2-930-800.
2: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Лето на любимой волне.
1: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту.
2: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной. Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани. No, I can't get enough.

0: Реклама на Бим-радио. Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали, шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
1: Раз-раз. Раз-два-три. Меня слышно?
2: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
1: Мама, я в эфире!
2: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
3: 0+.
4: А вы продаете рекламу?
5: Нет, просто даем послушать.
4: Красивая. 2-930-800.
0: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Процветай! С Бим Радио!
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Скандал в семье веганов.
3: Ты что такое мне приготовила, а?
4: Это очень полезный салат с проростками киноа.
3: Я тут пашу целый день, чтобы есть какой-то гребаный салат? Я музык или не музык? Мне нужны соевые котлеты.
5: Соусы белявые. Соусы белявых.
6: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
7: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил,

фальши. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: По мнению ученых, человек забывает имена и лица почти всех своих одноклассников через 22 года после окончания школы, если не видит их все эти годы.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто», дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «КанАвто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно, кажется.

0: Радио.
1: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту. Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной. Бим Радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим Радио еще лучше. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: Здравствуйте, с вами Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, не бойтесь избаловать любимых и близких своим вниманием. Тельцы, если вас попросят задержаться на работе сверхурочно, соглашайтесь обязательно, это очень важно. Близнецы, призовите на помощь внутренний голос, наступает время для решительных дел. Раки, в последнее время вы вели себя просто идеально, награда на подходе. Львы, вы проявите завидную мобильность, что очень поможет вам в ваших делах. Девы, насладитесь результатами своих усилий и больше отдыхайте. Весы, сейчас высока вероятность куда-то уехать, хотя бы на пару дней. Скорпион. В отношении здоровья никаких проблем не предвидится, и приятное настроение будет неуязвимым. Стрельцы. Звезды не советуют затевать новые дела с тем, кто вызывает мало доверия. Козероги. Вам нужно беречься. Велика вероятность простуды, а болеть сейчас совсем некогда. Впрочем, как всегда. Водолеи. День будет солнечным, без угроз со стороны. Рыбы. Любые медицинские процедуры в этот день пройдут очень хорошо. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасного дня.

0: Weekend на Бим-радио. Сегодня с нами Артик и Асти. Weekend. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
2: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
3: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть.
4: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-Центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС-Татнефть из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС-Татнефть двойные бонусы на карту Клуб Чемпионов.
4: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС-Центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: Раз-раз, раз-два-три. Меня слышно?
7: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
6: Мама, я в эфире!
7: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
8: 0+.
9: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим-радио. 2-930-800.

Доброе утро и прекрасное, хотел сказать, воскресенье, но нет, пока еще суббота. Друзья, не будем ждать идеальной погоды в эти выходные. Самое главное взять тулупчик потеплее, плащик и зонт тоже с собой прихватить. И все будет замечательно. Что говорят нам о погоде синоптики? Сегодня будет облачно с прояснениями как в Казани, так и по всему Татарстану. Временами будет идти дождь, как и сейчас. Дождик уже такой достаточно сильный пошел. Температура воздуха в Казани составит плюс 8, плюс 10 градусов. Так, и даже до 14 в отдельных районах. Дальше, что мы еще можем сказать? В Ознакаево, в Бугульме, в Альметьевске сегодня до 15 градусов со знаком плюс. В Нурлате ожидается плюс 11, плюс 14. Периодически будет идти дождь. В Набережных Челнах и Елабуге от 12 до 15 градусов. Доброго утра и прекрасного настроения!

Доброе утро. Вчера отгремела вечеринка «Расколбас» из 90-х. Я надеюсь, что, может быть, не все, но кто-то из ее участников уже проснулся. Желаем вам добрейшего утра. И хотим сказать, это было просто легендарно. Мы видели ваши горящие глаза, видели, как вы классно танцевали, участвовали в конкурсах. И, конечно же, у нас остались самые яркие впечатления от этой встречи. Присылайте ваши селфи, присылайте ваши фото в мессенджер в студию Бим Радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали, шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
2: 19 августа, 18:30. Стадион «Акбарс-Арена». Фонбет Кубок России по футболу. Рубин «Спартак». Для посещения матча карта болельщика не требуется. Билеты на официальном сайте клуба.
3: Приходи на футбол.
2: Поддержи команду.
4: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
5: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи. Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире БИМ-радио. Заполни форму участника в социальных сетях БИМ-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «В Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи.
6: Все подробности на сайте bimradio.ru. 18+.
7: Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь пяти звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Выбирай Сочи, оно того стоит.

0: Маяки. Твое греческое настроение.
1: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio 2 930 800.

Да, это просто летний дождь, который никому не должен испортить настроение. В Казани 8 часов 33 минуты, а вот и фоточки прилетели. Фотоотчет из 90-х. Ленар написал, было круто, да, вижу, как все было замечательно. Замечательная фотография, спасибо. Дима пишет, доброе утро, Еленочка. Здравствуй, Дима. Доброе утро, Лена, доброе утро, Бим. Доброе утро всем и хорошего настроения, несмотря на погоду.

Доброе утро. Посмотрим в календарь, какой сегодня отмечается праздник, какой сегодня день. День рождения телефонного приветствия «Алло», которому 149 лет, Международный день бездомных животных. Сегодня праздник сладких огурцов, день морского бриза, день авиастроителя, а еще сегодня день памяти великого Виктора Цоя, человека-легенды, который занимает всегда очень большое место в сердцах, мне кажется, абсолютно всех поколений, и его песни никогда не забываются.

0: Винтаж в эфире Бимрадио, знак Водолея. На часах 8 часов 46 минут. И скоро мы с вами поговорим. Что же все-таки полезнее? Дыня или арбуз? Вот в чем вопрос.
1: Реклама на Бимрадио.
2: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: В длинной дороге или в начале пути сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
3: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2021 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: Ой, это у меня в глазах двоится.
6: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту «Клуба чемпионов».
7: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
3: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции, с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
8: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
3: МТС – лидер технологий. Согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
9: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
10: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной!
11: Радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
12: Подробности на maximilians.ru. 18+.
13: Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: Отдыхай. С Бим Радио.
1: Доброе утро. Кстати, расскажите, что вы любите больше, арбуз или дыню? Есть в моем окружении люди, которые предпочитают четко или одно, или другое. А вы? Плюс 7-92-72-42-102-8. Пишите в ТГ и Макс. Так что же все-таки полезнее? Ну, на вкус товарищей нет, а вот что касается пользы. Арбуз и дыня – это тыквенные. И арбуз – ягода. Мякоть состоит на 91% из воды. Дыня – это фрукт. На 90% состоит тоже из воды. Калорийность сильно не отличается. Главное отличие в составе микронутриентов. Арбуз – это вода с минимальным количеством витаминов и одним очень сильным антиоксидантом. В арбузе есть ликопин – каротиноид, который очень хорошо справляется с разными проблемами. Самое главное – тут не переборщить. Арбуз полезен для сердечно-сосудистой системы. Он способен мягко снижать давление, расширять сосуды. А дыня является ценным источником бета-каротина, предшественника витамина А, и употребление всего 200 граммов фрукта покрывает половину дневной нормы этого витамина. Ну а витамин А, как мы знаем, очень важен для поддержания остроты зрения, здоровья кожи и поддержания работы иммунной системы. Оба продукта, говорят специалисты, в сезон очень полезны и дополняют друг друга. Самое главное, без фанатизма, не на ночь и не с тяжелой едой. И поэтому, пожалуйста, наслаждайтесь арбузом и дыней. Арбуз решает задачу гидратации, восполняет потребности организма в воде, а дыня дает нам замечательные витамины. Так что же все-таки вы предпочитаете, арбуз или дыню? Плюс 7 92 72 42 102 8.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-743-205-51-35.
3: Звездная пауза. Здравствуйте, с вами Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, не бойтесь избаловать любимых и близких своим вниманием. Тельцы, если вас попросят задержаться на работе сверхурочно, соглашайтесь обязательно, это очень важно. Близнецы, призовите на помощь внутренний голос, наступает время для решительных дел. Раки, в последнее время вы вели себя просто идеально, награда на подходе. Львы, вы проявите завидную мобильность, что очень поможет вам в ваших делах. Девы, насладитесь результатами своих усилий и больше отдыхайте. Весы, сейчас высока вероятность куда-то уехать, хотя бы на пару дней. Скорпион. В отношении здоровья никаких проблем не предвидится, и приятное настроение будет неуязвимым. Стрельцы. Звезды не советуют затевать новые дела с тем, кто вызывает мало доверия. Козероги. Вам нужно беречься. Велика вероятность простуды, а болеть сейчас совсем некогда. Впрочем, как всегда. Водолеи. День будет солнечным, без угроз со стороны. Рыбы. Любые медицинские процедуры в этот день пройдут очень хорошо. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасного дня.

0: Казани уже почти 9 утра, так что же арбузик или дынька? Сейчас читаю ваши сообщения, в ТГ и Макс вы писали. Так, секундочку. По мне, говорит Газинур, чем угостят, то и нравится. Так, еще один слушатель пишет, арбуз с колой. Пенная, вы знаете, сколько там витаминов? Не знаю.
1: Мы пошли.
2: Сразу никто не уходит. В гостях так не принято.
0: Пишет Бабай. Все вкуснее. Картошечка.
1: Уже уходите?
2: Да. Нам пора. Всего хорошего. До свидания. Большое спасибо.
1: Большое спасибо.
3: Ну, Соф, если вы больше ничего не хотите...
2: А разве еще что-нибудь есть?
4: Уикенд на Бим-радио. Сегодня с нами Артик и Асти. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
5: Без возрастных ограничений.
6: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
7: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Реклама на Бим-радио.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Улман. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Илман 226-93-45. Крутовская 20.
2: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Канавто 5».
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Канавто» и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным автостат.ру. На 3 июля 2026 года.
4: 19 августа, 18:30. Стадион «Акбарс-Арена». Фонбет Кубок России по футболу. «Рубин-Спартак». Для посещения матча карта болельщика не требуется. Билеты на официальном сайте клуба. Приходи на футбол. Поддержи команду.
5: ООО «Футбольный клуб «Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Котлова 2-0+.
6: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан. Ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
7: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
8: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
9: 0+.
8: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.
10: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.
11: Ты хочешь

0: пиццерию, заказал там себе доставку пиццы и так и бесплатно доехал с курьером к себе домой.
1: Ерзи-ворзи! Соусы пилявых!
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, kamacement.ru.
4: Программа для именинников «Первый тост».
5: Программа «Первый тост» в эфире Бим-радио. Давайте же поднимем бокалы, настоящие, может быть, воображаемые бокалы в честь наших именинников. И пожелаем им всегда радоваться жизни, продолжать загадывать свои самые невероятные желания, чтобы они обязательно сбывались. Сегодня желаем праздничного настроения и прекрасных подарков, заряда энергии и любви на долгие-долгие годы вперед. Ну, а сейчас мы отдельно поздравим еще и тех, кто подписан на официальную группу «Любимого радио» ВКонтакте, кто сейчас находится онлайн. Итак, Денис Лулаков, с днем рождения вас, город Зеленодольск. Поздравляем сегодня Оленьку Кошкину из Казани, Оксану Степанову тоже с днем рождения, Наташу Плеханову хотим поздравить, Елену Савченко, город Альметьевск, Катю Ракитину из Зеленодольска мы поздравляем, Айрата Тазиева, Алену Краснову, Миланочку Валиеву от всей души поздравляем. Ирина Ермолаева сегодня тоже отмечает день рождения. Александра Бурнейко, Елена Киселева-Мясникова принимает поздравления. Кирилл Емелягин, Артур Гарипов, 41 год, город Казань. Евгений Геннадьевич, подтвержденная страница. Динара Ахмедзянов, Гульнара Садрудинова. Юбилей сегодня у Гульнары, и она тоже из Казани. Рустем Шарипов, вас тоже хотим поздравить и присоединиться ко всем-всем праздничным поздравлениям. Примите от коллектива «Любимого радио» самые добрые и самые теплые пожелания с вашим днем.

0: правил. Да так, чтоб на самой грани две похожих морали. То, что искали мы целое навсегда. Мы споем этот кавер.
1: Эхо мы спали.
0: Ты сильнее меня прижимаешь к себе. Взамен тону в глазах карих.

0: Юту на Бим Радио. Доброе-доброе утро. Мы совсем недавно затронули тему любимых продуктов. Арбуз или дыня? Дыня или арбуз, пишет Олег. Привет, Лена. Арбуз интереснее за вот этот насыщенный красный цвет. Говорят, лучше брать круглый. Раз в неделю арбуз, а на следующей неделе дыня. Почти все, что дает мать-земля, продолжает Олег, нужно употреблять в пищу. Овощи, фрукты, даже крапиву молодую по весне. А картошка в мундире, да на природе, имеется в виду на углях, это вещь. Ой, здравствуйте, Лена, написала Дамир. Я, конечно, дыни люблю, но больше всего предпочитаю арбуз. Любимый вкус детства. А Дима написал, я очень люблю арбуз. Но самое главное, удачно прийти в гости, как сказал Газинур. Чем угостят, то и нравится.
1: Утро, известно всем тарам-парам, на то оно и утро.
2: На то оно и утро. А куда мы идем?
1: К тебе, конечно. Вкусная вечерняя пора, хозяева зевают. Но если гость пришел с утра, такого не бывает.
2: Такого не бывает.
1: А у тебя что-нибудь есть поесть?
3: У меня есть еще один воздушный шарик.
1: Нет, мы, пожалуй, к тебе не пойдем. А то получится, я иду в гости, а ты не идешь.
3: Ага, тогда пойдем к тебе.
1: Да, если гость пришел с утра, ему спешить не надо. Кричат хозяева, ура, они ужасно рады.
2: Они ужасно рады.
4: Реклама на Бим-радио. В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Центр». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Центр». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
8: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на «Максимилианс.ру».
9: Запрещено для детей.
10: Ой, это у меня в глазах двоится.
11: Не двоится, а двойные бонусы за покупку любых товаров на АЗС «Татнефть». Совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту «Клуба чемпионов».
12: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
6: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции. С 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Центр». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.

0: Покупайте.
1: Торговый центр «Республика». Петербургская, 9, станция метро, площадь Тукая.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.
3: Hi, I'm Rick DeLisle on the Global Network. We are counting down the hottest hits on the planet, and we won't stop till we've reached the top.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Удивительно, но чихнуть с открытыми глазами невозможно. Во время чихания особый центр в мозге посылает двигательные импульсы по нервам, которые контролируют мышцы живота, груди, диафрагмы, шеи, лица и век, а также железы, вырабатывающие слизь, кровеносные сосуды носа. Все это происходит автоматически.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
4: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «КанАвто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: радио. Первое в Казани.
1: Куда едем?
2: В Сочи.
3: Куда едем?
1: В Сочи. Куда едем?
3: Куда едем?
4: В Сочи. Сочи.
5: Уникальный проект «Выбирай Сочи».
6: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи, оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире Бимрадио. Заполни форму участников в социальных сетях любимого радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос «Куда едем?» отвечай сразу «В Сочи» и получай гарантированный подарок прямо из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, то в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов в Сочи. Все подробности на сайте bimradio.ru 18+. Информация на правах рекламы. Сочи – это прохлада пещер, это шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь пяти звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов, одно прекрасное место, твой отпуск на максимум. Выбирай Сочи, оно того стоит. Ну а сейчас я позвоню участнику, который уже заполнил заявку, и задам вопрос, куда же мы едем. Так, куда едем, я спрошу у Елены. Звоним Елене. Она оставила свою заявочку на участие 4 августа. Так, слышу, что гудки идут уже. Самое главное, чтобы Елена подошла к телефону. И все тогда может сложиться у нас и случиться. Так, еще пару подождем гудочков. Нет, к сожалению, не произошло долгожданного общения в эфире. Тогда давайте мы позвоним Алексею. Алексей у нас тоже вот в самом начале акции зарегистрировался. Алексей Валерьевич, мы звоним сейчас вам. Пожелаем... Привет. Алло, здравствуйте, Алексей, куда едем?
7: Едем в Сочи.
6: Хорошо. Очень хорошо. Едем в Сочи, действительно, это акция «Выбирай Сочи», оно того стоит. Вы уже заслужили гарантированный подарок из Сочи. Кстати, в Сочи сегодня плюс 25. Не облачко, представляете?
7: Ну, вообще прекрасно.
6: Прекрасно, да, глядя...
7: А кому-то повезло, вот, какой день, суббота, воскресенье?
6: Суббота, представляете?
7: Суббота.
6: Да, да. Сориентируемся, да, во времени и пространстве. Алексей, хочу предложить вам дальше сыграть. Если вы ответите на вопрос викторины, то выходите в финал. Давайте попробуем, испытаем нашу удачу. Какая главная опасность подстерегает туриста, решившего сделать селфи под цветущей магнолией в парке Ривьера? Три варианта ответа. Атака местных аниматоров в костюмах коней, нападение диких белок, сход лавины из лепестков. Так вы, турист в Сочи, в прекрасный солнечный день, хотите сделать селфи под цветущим...
7: Там обычно аниматоры доставим всех. Давайте фото на память. У меня больше нет вариантов.
6: Да, конечно, это те самые докучливые аниматоры.
7: Лошадки, жирафики там всякие разные и так далее.
6: Вы абсолютно правы. Отбиться от такого предложения, сфотографироваться с конем или жирафом, это главный квест любого туриста в Сочи, в парке Ривьера.
7: Я вас...
6: У вас все получилось. Вы выходите в финал, получаете подарок из Сочи и сегодня передаете приветы в эфире Бимрадио. Пожалуйста.
7: Передаю всем привет, всем слушателям Бимрадио. Большой огромный привет. Это дождливый день. Пускай погода вас не пугает. Как говорится, погода нет, плохой погоды.
6: Это точно.
7: Просто всем всего хорошего. Как говорится, за дождливым днем придет солнечный день.
6: Философская.
7: Прекрасная суббота.
6: Спасибо большое. Вам тоже прекрасной субботы. Она началась у вас очень хорошо и очень удачно. Спасибо за игру, Алексей Валерьевич. Оставайтесь на линии. Сейчас все вам расскажу. Все приятные подробности.
1: Куда едем?
2: В Сочи.
3: Куда едем?
1: В Сочи. Куда едем?
3: Куда едем?
4: В Сочи.
5: Уникальный проект «Выбирай Сочи».

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Сегодня 15 августа, суббота, но облачно с прояснениями. Временами будет идти дождь, ветер подует с запада, либо же с юго-запада. Скорость его составит 6-11, местами порывами до 14 метров в секунду. В Казани сегодня от 10 до 14 градусов тепла. В Нурлате плюс 11, плюс 14. В Бугульме, Азнакаево, Альметьевске ожидается плюс 12, плюс 15. 12-15 градусов на термометрах сегодня будет в Набережных Челнах, в Елабуге и в Нижнекамске. Завтра воскресенье, денек будет облачный, временами дождливый, температура воздуха составит плюс 11, плюс 16 градусов.
7: Не бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.

0: тебе понравится.
1: Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяются до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
2: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий. МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
3: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «КанАвто 5».
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в КанАвто и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230 30 30. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру. На 3 июля 2026 года.
5: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на Маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке «Черное озеро» Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-77-077-6850.

0: атаки твое греческое настроение.
1: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
2: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной! Им-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на Бим Радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Доброе утро, на Бимрадио. Не лето, ты такая красивая. А знаете ли вы, что прослушивание музыки во время работы или спортивных тренировок повышает результативность на 20%? И мы будем продолжать слушать отличную музыку в эфире Бимрадио, повышая свою продуктивность.
1: Люби с Бимрадио. Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
4: Звездная пауза.
5: Здравствуйте, с вами Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, не бойтесь избаловать любимых и близких своим вниманием. Тельцы, если вас попросят задержаться на работе сверхурочно, соглашайтесь обязательно, это очень важно. Близнецы, призовите на помощь внутренний голос, наступает время для решительных дел. Раки, в последнее время вы вели себя просто идеально, награда на подходе. Львы, вы проявите завидную мобильность, что очень поможет вам в ваших делах. Девы, насладитесь результатом своих усилий и больше отдыхайте. Весы, сейчас высока вероятность куда-то уехать, хотя бы на пару дней. Скорпионы, в отношении здоровья никаких проблем не

предвидится, и приятное настроение будет неуязвимым. Стрельцы. Звезды не советуют затевать новые дела с тем, кто вызывает мало доверия. Козероги. Вам нужно беречься. Велика вероятность простуды, а болеть сейчас совсем некогда. Впрочем, как всегда. Водолеи. День будет солнечным, без угроз со стороны. Рыбы. Любые медицинские процедуры в этот день пройдут очень хорошо. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасного дня.

0: на Бим-радио. Сегодня с нами Артик и Асти. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. «Мегастрой». С нами все получится.

Лето на любимой волне.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС «Авто с пробегом».
2: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь. Нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
3: А еще там дают подарки за покупку.
4: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
5: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии БИМ-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+. Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Бам на Бим Радио.
1: Будем вместе изучать афишу сегодняшнего дня и этих выходных и узнавать, куда можно сегодня отправиться. Как здорово провести время. В эти выходные пушечный двор Казанского Кремля стал площадкой исторического фестиваля ремесел. Гостей ждут интерактивные мастерские, средневековый быт, театр, экскурсии в подземелья. В течение всех дней фестиваля работают мастер-классы по литью из олова, тиснению по коже, гончарному делу, свечеварению, чеканке монет, ручной печати. Здесь же выставка средневекового быта и вооружения, копия варяжской ладьи X века. Вход свободный, без возрастных ограничений. Сегодня и завтра с 11.00 стартует этот замечательный фестиваль в пушечном дворе Казанского Кремля. На Свияжских холмах в эти выходные соберут ретро-автомобили, мотоциклы и редкую технику со всей страны. В программе парад, мастер-классы, выставка, ретро-квест, презентации реставрационных проектов, мотопробег и детские заезды на педальных автомобилях. Сегодня, 15 августа, основная программа стартовала в 9:30. Она будет продолжаться до вечера. Вход свободный, друзья, и без возрастных ограничений. Добро пожаловать! Сегодня 18:30, если дождь не накроет, но даже он не помешает состояться очередному гитарному вечеру. Гостей ждет открытая музыкальная встреча у воды в атмосфере летнего вайба. Вход свободный, тоже возрастное ограничение 0+. Сегодня, 15 августа, 18:30 на Кремлевской набережной. Это спуск от Национальной библиотеки. Великолепный гитарный вечер для всех.
0: Рубрика «План Кабан». Куда пойти и как здорово провести выходные?

0: Наслаждайся. Сбим радио.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет. На суде.
2: Как долго вы со своей женой состояли в официальном браке?
3: В официальном?
2: Да.
3: Ну, это со второго айпона по шестой, ваша честь.
2: Да ну
1: нафиг.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Радио первое в Казани.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Любопытно, что Ватикан, известный своей консервативностью и нежеланием менять убеждения, признал, что Земля все же вращается вокруг Солнца только в 1992 году.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
4: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «КанАвто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Папа, еще круг!
3: А я на боулинг.
4: Мам, я в игровые автоматы.
5: В «Мазопарке» развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в «Мазопарк». Мазита Гафури, 46.
6: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Сувар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Сувар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
7: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Тики-вики. Веселые каникулы только с Тики-вики. Тики-вики. Родители и дети, приходите. Тики-вики.
9: Не пропустите самое семейное событие этого лета. 23 августа в парке Тейкабум в ТРЦ «Казань-Молл» пройдет семейный фестиваль. Вас ждут мастер-классы, веселые соревнования, музыкальное лото, бумажная дискотека, а еще возможность выиграть день рождения в парке Тейкабум. Взрослым вход бесплатно. Покупайте билеты на сайте тейкабум.ру.
10: Город Казань, ООО «Казань-Парк». ОГРН 120-470-001-29-12. 0+.

0: Любим радио. Первое в Казани.
1: Наши любимые слушатели.
2: Доброе утро. 10:32 в Казани. Эксперт рассказал, какой хлеб можно хранить неделю. В интервью «Татаринформ» основатель казанской пекарни Никита Елин сообщил, что хлеб на закваске можно 5 дней неделю есть. Он лежит в пакете, влага уходит, и все хорошо. Это не вредно для здоровья. Эксперт советует не бояться покупать хлеб на несколько дней вперед. Небольшие буханки могут храниться 2-3 дня, более крупные до недели. Если хлеб нужно сохранить дольше, его можно убрать в морозильник. Вот замечательный лайфхак. И затем уже размораживать порционно по мере необходимости. Ну а при выборе хлеба эксперт рекомендует ориентироваться на собственные вкусовые предпочтения.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
6: Добрый день. Поговорим о погоде. Сегодня ожидается плюс 10, плюс 15 градусов. Это в столице республики и по всему Татарстану. Будет облачно с прояснениями. Временами может идти дождь. Ветер будет дуть сегодня с запада или же с юго-запада. Скорость его составит 6-11 метров в секунду. В столице республики с 13 часов ожидается дождь, который прекратится около 7 часов вечера, потом возобновится в 20:00 и будет идти вечером и даже всю ночь. Прогноз погоды на завтра облачно, временами будет идти дождик, и температура воздуха днем в Казани и по республике составит плюс 11, плюс 16 градусов.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
7: Зачем

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: на Бим-радио.
1: В эти выходные в Пушечном дворе Казанского Кремля проходит исторический фестиваль «Ремесел». Здесь интерактивные мастерские, средневековый быт, театр, экскурсии в подземелье, даже копия варяжской ладьи X века. Сегодня старт программы в 11 часов ожидается, и до 16:00 можно стать участником экскурсии, например, в подземелье. Все подробности непосредственно на площадке. Вход свободный, без возрастных ограничений. Добро пожаловать. Также в этот уикенд на Свияжских холмах соберутся ретро-автомобили, редкая техника со всей страны. Здесь выставка, парад, мастер-классы и детские заезды на педальных автомобилях. Сегодня с 9:30 до вечера можно посмотреть на данное мероприятие. Вход свободный, тоже 0+. Гитарник, 18:30 на Кремлевской набережной. Это спуск от Национальной библиотеки. Музыкальная встреча у воды в атмосфере летнего настроения. Вход свободный, тоже 0+. И чем сегодня еще порадует наш замечательный город, мы продолжим разговор чуть позже. Вернемся к этой замечательной теме и обязательно обсудим.
0: Рубрика «План Кабан». Куда пойти и как здорово провести выходные? План

0: Покупайте.
1: Торговый центр «Республика». Петербургская, 9, станция метро, площадь Тукая.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
3: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
4: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной!
5: Пим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан Максимилианс. Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим Радио.
6: Подробности на maximilians.ru. 18+.
7: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке «Черное озеро» Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-77-077-6850-119-021. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.

0: Лето на любимой волне.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: траву.
1: А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трынь траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют. Где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: косим трын траву.
1: А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от

тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трынь траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

0: отдыхай. С БИМ-радио.
1: Гороскоп на БИМ-радио. Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7 800 43 205 51 35.
4: Здравствуйте, с вами Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, не бойтесь избаловать любимых и близких своим вниманием. Тельцы, если вас попросят задержаться на работе сверхурочно, соглашайтесь обязательно, это очень важно. Близнецы, призовите на помощь внутренний голос, наступает время для решительных дел. Раки, в последнее

время вы вели себя просто идеально. Награда на подходе. Львы, вы проявите завидную мобильность, что очень поможет вам в ваших делах. Девы, насладитесь результатами своих усилий и больше отдыхайте. Весы, сейчас высока вероятность куда-то уехать, хотя бы на пару дней. Скорпионы, в отношении здоровья никаких проблем не предвидится, и приятное настроение будет неуязвимым. Стрельцы, звезды не советуют затевать новые дела с тем, кто вызывает мало доверия. Козероги, вам нужно беречься, велика вероятность простуды, а болеть сейчас совсем некогда, впрочем, как всегда. Водолеи, день будет солнечным, без угроз со стороны. Рыбы, любые медицинские процедуры в этот день пройдут очень хорошо. Это был гороскоп на сегодня, желаем вам прекрасного дня.

0: на Бим-радио. Сегодня с нами Артик и Асти. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Отдыхай. С БИМ Радио. С БИМ Радио.
1: Реклама на БИМ Радио.
2: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
3: ТТС.
4: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
5: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
4: Мама, я в эфире!
5: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+.
6: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

11.09. Если сегодня вы в свой законный выходной не собираетесь сидеть дома, несмотря на какие-то дождливые прогнозы, берите зонтик, дождевичок и обязательно отправляйтесь во двор присутственных мест Казанского Кремля, потому что там в 13 часов, а потом еще в 17.00 покажут спектакль «Пассажир свидания. Станция Она» режиссера Руслана Риммана. Вход свободный, без возрастных ограничений. Будет интересно.

15 августа профессиональный праздник отмечают археологи и авиастроители. Поздравляем. Ну и в этот день отмечаем мы памятную дату. День ухода легендарного музыканта Виктора Цоя. 36 лет назад вся страна была просто шокирована известием о его гибели. В 1990 году в 11:28 на 35-м километре трассы Слока-Талси в Латвии он погиб в автокатастрофе. Вечная память музыканту.

0: радио. Первое в Казани.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Привезли мужика со множеством ожогов. Врач посмотрел рентгеновские снимки и говорит:
3: слушайте, да у вас переломов больше, чем даже ожогов.
4: Меня лопатой тушили, доктор.
5: Лопата!
6: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
7: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, kamacement.ru.
8: Саундтрек на Бим-радио.

0: Саундтрек на Бим Радио. Сейчас мы с вами прослушаем саундтрек из мультипликационного сериала. Если вы угадаете его название и станете первым, отправившим нам ответ в Макс на номер плюс 792-72-42-102-8, получаете подарок от Бим Радио. Это серия мультфильмов производства Сайзмультфильм. Сериал выходил с 1969 по 2006 год. И сейчас мы с вами послушаем отрывочек из одной серии. Называется она «В музее». Плюс 792-72-42-102-8. Пишите, пожалуйста, в Макс. Первый правильно ответивший слушатель у нас получит подарок.
1: Саундтрек на Бим Радио.

0: Бим-радио.
1: Все молодцы. Большое спасибо за огромное количество ответов. Уже победитель определен. Ему знак «Отлично» отправила. Это действительно любимый наш мультсериал «Ну, погоди». В 1969 году, в июне, вышла первая его серия. Этот мультфильм о вечном противостоянии, о вечных антагонистах, волки и зайцы. Волк всегда пытается поймать зайца, а он ему удается успешно ускользать его, из его крепких лап. Каждая серия идет от 9 до 11 минут. Спасибо большое. Классные воспоминания. Если давно не смотрели этот мультик, посмотрите обязательно с родными и близкими. 0+. Итак, поздравляем нашего победителя. Посмотрите, пожалуйста, если знак «Отлично» у вас есть, значит, как раз мы говорим именно о вас. Вы получаете подарок от любимого радио. И всем огромное спасибо за эти теплые воспоминания.

0: любимое радио. Первое в Казани.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: По некоторым наблюдениям ученых, муравьи никогда не спят. Дельфины засыпают с одним открытым глазом, а пчелы умеют считать до четырех.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
4: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «КанАвто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Наслаждайся. Сбим радио.
0: Реклама на Бим радио.
5: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226 93 45. Крутовская 20.

0: В моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио». Спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
6: В Казани сейчас плюс 13 градусов, максимально термометры покажут сегодня около 15 градусов тепла, как и по Татарстану от 10 до 15 будет сегодня и не более того. Ветер ожидается западный, юго-западный 6-11 метров в секунду, местами порывами до 14 метров в секунду. Дождь давеча обещали в 13:00, теперь прогноз немного подвинули и ожидается дождик уже в 14 часов, а потом с небольшими перерывами будет идти весь день и всю грядущую ночь.
7: У природы нет плохой погоды.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-4».
2: Один день, один визит, один белджип в «Канавто» и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с «Белджи» от 1 699 990 рублей. Оренбургский тракт 209А, 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана при «Белджи» S50 в комплектации «Актив» и состоит из выгоды по программе «Трейдинг». Не оферта.
3: «Белджи» — надежность в движении.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах.

0: Фаны, приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
3: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной. Радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Кислотный диск. Насладись последними яркими моментами лета вместе с BIM Radio. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM Radio.

0: Летнее настроение с Бим Радио.
1: А вот еще один повод не отказываться от любимой чашечки кофе. Современные исследования показали, что популярный напиток связан с хорошей физической формой. Вот как оно влияет на физическую форму, непонятно, но что говорят финские ученые из университета Аулу, которые изучали связь потребления кофе с метаболизмом и гормонами. Они вычислили, что у людей, которые пили больше кофе, при одинаковом индексе массы тела было меньше висцерального жира и больше скелетной мышечной массы, чем у тех, кто пил меньше кофе. И особенно полезно, оказывается, кофе употреблять мужчинам. Но все же с этим напитком не стоит переусердствовать. И, как говорится, имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35. Звездная пауза.
3: Здравствуйте, с вами Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, не бойтесь избаловать любимых и близких своим вниманием. Тельцы, если вас попросят задержаться на работе сверхурочно, соглашайтесь обязательно, это очень важно. Близнецы, призовите на помощь внутренний голос, наступает время для решительных дел. Раки, в последнее время вы вели себя просто идеально, награда на подходе. Львы, вы проявите завидную мобильность, что очень поможет вам в ваших делах. Девы, насладитесь результатами своих усилий и больше отдыхайте. Весы, сейчас высока вероятность куда-то уехать, хотя бы на пару дней. Скорпион. В отношении здоровья никаких проблем не предвидится, и приятное настроение будет неуязвимым. Стрельцы. Звезды не советуют затевать новые дела с тем, кто вызывает мало доверия. Козероги. Вам нужно беречься. Велика вероятность простуды, а болеть сейчас совсем некогда. Впрочем, как всегда. Водолеи. День будет солнечным, без угроз со стороны. Рыбы. Любые медицинские процедуры в этот день пройдут очень хорошо. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасного дня.
4: Звездная пауза.

игрушки. Это самый быстрый разгон среди подобных транспортных систем за всю историю. 800 километров в час всего лишь за 5 секунд. И скорость, сопоставимая с крейсерской скоростью пассажирских самолетов, вот уже, пожалуйста, достигнута в Китае. Желаю вам, друзья, сегодня на крейсерской вашей скорости тоже хорошо провести сегодняшний день. Прекрасного настроения, полноценного и прекрасного отдыха вам с компанией «Сбим-радио». С вами была Елена Медова. Дальше в эфире появится Алиночка Поспелова. Встречайте ее с удовольствием.

как говорится, паровоз хорошо, пароход хорошо, самолет ничего, а олени лучше. Ну, каждому свое. Однако есть такое распространенное мнение, что самолетом как-то быстрее, приятнее. Так вот, совсем скоро будем с вами ездить в поездах, которые будут за 5 секунд разгоняться до 800 км в час, потому что в Китае уже провели испытания поезда на магнитной подушке.

утро красит казанские крыши в рассвет. Включаю приемник.

0: на Бим-радио. Сегодня с нами Артик и Асти. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. «Мегастрой». С нами все

0: Реклама на Бим-радио.
1: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
2: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
3: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
4: 19 августа, 18:30. Стадион «Акбарс-Арена». Фонбет Кубок России по футболу. Рубин «Спартак». Для посещения матча карта болельщика не требуется. Билеты на официальном сайте клуба. Приходи на футбол. Поддержи команду.
5: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Котлова 2. 0+.
6: Раз-раз. Раз-два-три. Меня слышно?
7: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и радио «Курай» открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
6: Мама, я в эфире!
7: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
8: 0+.
9: Фестиваль концертов на крыше «Руффест» впервые в Казани. 26 августа – группа «Градусы». 29 августа – «Смеш-бэнд». До встречи на высоте. 12+.
10: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на «Бим-радио». 2-930-800. «Бим-радио». Первое в Казани.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Бим-радио.
2: Добрый день. У микрофона Алина Поспелова. А за окном у нас лето притворяется осенью. И нужно отдать ему должное, потому что получается отлично. Как будто бы начало сентября или октября. И, кстати, мне такая погода очень нравится. А вам?

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Бесит, когда разговор с тобой начинают не с поклона. Не по Хуану Сомбреро.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
4: Бим-радио.
5: Всем еще раз здравствуйте, это Алина, и вот нам тут пишут слушатели. Антон пишет: здравствуйте, пупсик, и кучу разных смайликов. Здравствуйте, Антон, здравствуйте. Так, Денис пишет: обожаю такую погоду. Бим-болталка, привет от Шурпы Лагмановища. Вот так вот. Так, еще нам Денис тут пишет вдогоночку: ставьте Айона, пусть все проснутся после вчерашнего расколбаса. Вот. Кстати, свою песенку можно будет заказать у нас чуть-чуть попозже в эфире, где-то в районе 2:30. Там у нас будет рубрика «Моя любимая песня», когда каждый слушатель сможет позвонить и заказать то, что ему хочется. Так, а расскажите, пожалуйста, кто вчера был на вчерашнем расколбасе? Как прошла вечеринка? Как ваши ощущения? Как было? Может быть, конечно, все, кто там был на этой вечеринке, еще не проснулись, потому что время-то только сколько у нас время-то? 12. Время сна сладкого после классной вчерашней вечеринки. Но если кто-то был и кто-то уже проснулся после вчерашнего расколбаса, пожалуйста, пишите, рассказывайте свои ощущения, впечатления и как все было.

0: Покупайте!
1: Торговый центр «Республика». Петербургская, 9, станция метро, площадь Тукая.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Свет мой зеркальце. Скажи, обстановку доложи.
4: Водители, всегда обращайтесь к наружным и внутреннему зеркалам заднего вида, прежде чем совершить любой маневр. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
5: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-77-00-76-850-119-021. Москва, улица Тимур, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.

0: кайфануть, приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
3: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной.
4: Радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с BIM Radio. Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
6: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Бим Радио.
1: Сегодня 15 августа 2026 года, и вот какие дни сегодня отмечаются. Например, сегодня День археолога. Это неофициальный профессиональный праздник российских археологов. Кстати, в детстве я мечтала стать археологом или ветеринаром. Также сегодня День памяти Виктора Цоя. Это сегодня дата, когда поклонники вспоминают лидера группы кино. Ну что, может быть, отметим его песней?

0: Бим Радио.
1: Алло, алло, здравствуйте, а сегодня день рождения телефонного приветствия. Алло, это именно сегодня Томас Эдисон предложил использовать это слово, как, ну, вы поняли, вы все его используете. Кстати, в интернете раньше ходила очень красивая легенда о том, что на самом деле слово «алло» произошло от имени возлюбленной вот этого человека. Такая вот красивая легенда городская о том, что Белл назвал аппарат в честь своей любимой девушки по имени Алессандра Лолита Освальдо, или просто Алеса, сократив ее имя до Алло. Но, оказывается, это вымысел. Представляете, а я всю жизнь думала, что такая красивая легенда, вот человек придумал телефон и в честь своей возлюбленной назвал это слово Алло. А оказывается, все очень просто и прозаично. Вот так вот.
2: Наслаждайся летом с Бим Радио.

0: Сервис, бро.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа. Подробности в Global Service.
2: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.

0: Саки, твое греческое настроение.
1: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи. Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире БИМ Радио. Заполни форму участника в социальных сетях БИМ Радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «В Сочи». И получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи.
2: Все подробности на сайте bimradio.ru 18+.
3: Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь пяти звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Выбирай Сочи, оно того стоит.
4: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали, шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
5: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ Радио. 2-930-800. БИМ Радио. Первое в Казани.

0: Бим Радио.
1: Спасибо за вечер. С тебя 2356 рублей. В сети вирусится скриншот с идеальным свиданием, которое произошло с одной девушкой. И после того, как девушка закончила свидание, она получила сообщение от парня после совместного ужина, где он благодарит ее за встречу, называет ее милой и скинул точный счет с предложением перевести по номеру телефона ее половину. Друзья, как вы думаете, вот 21 век, женщины борются за равные права. И кто же должен все-таки платить за счет на первом свидании? Я вот феминистка, да? Но я все равно думаю, что мужчина должен заплатить за меня на первом свидании. Ну, как бы, да, вот такие двойные стандарты. А вы как думаете, дорогие мужчины, хотите делить счет поровну с девушкой на свидании, раз уж они такие пытаются свои права отстоять? Или все-таки лучше будет поделить пополам? Как вы, прогрессивно или по старым методам? Как вы живете? Расскажите, делите счет пополам? Или все-таки оплачивайте сами. Если что, ваши сообщения, ваше мнение, ваши приветы и так далее можно писать нам на номер телефона 8 92 72 42 102 и 8. Делитесь своими впечатлениями, делитесь своими смс-очками, мнениями.

0: на Бим-радио. Сегодня с нами Артик и Асти. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Бим-радио.
1: Ну что, друзья, счет пополам или все-таки оплачиваешь мужчина, все-таки ты полностью? Вот, например, счет пополам очень даже принято делить в Западной Европе и США, в этих странах. Там царит идея финансового равенства. В Казахстане и в России, вот в странах СНГ, традиции иные. Чаще всего инициатором встречи обычно бывает мужчина, и он полностью оплачивает счет. Хотя раздельная оплата становится все более привычной среди молодежи. Вот скажите, друзья, все-таки что вы думаете про раздельный счет на первом свидании? Да или нет? Лично я думаю, что, ну, как бы можно, почему бы и нет, почему бы и нет. Потому что, хотя я не знаю на самом-то деле, нужно подумать. Давно на свидание не ходила, не помню, каково это. Но обычно за меня, конечно, всегда платили мужчины. Но я не против разделить счет пополам, потому что ничего страшного в этом нет. Деньги, бывают, их нет. Иногда в стране происходят какие-то кризисные ситуации, приходится выкручиваться, да. Нужно же пару искать, и почему бы не заплатить пополам за счет. Ну, я считаю, что можно. Но к этому мужчине у меня будет совсем другое отношение. Девушки, пишите, пожалуйста, нам в Телеграм или в Макс. Как вы думаете, счет пополам на первом свидании нормальный или нет? Мужчины, тоже, пожалуйста, пишите свое мнение, рассказывайте. Хотите выделить счет пополам с девушкой или нет? Я думаю, что можно. Почему бы и нет? Хотя я даже не знаю. Вот сложная тема, сложная дилемма. Мне необходимо ваше мнение, очень необходимо, поэтому жду ваши сообщения в Макс или в Телеграм. Делить счет пополам на первом свидании или нет? Рассказывайте, делитесь, пожалуйста.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
4: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2», ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
5: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
6: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
7: 0+.
6: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту.
8: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной.
6: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан Максимилианс. Встречаемся в 20:00.
9: Кислотный день.
6: Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
10: Подробности на maximilians.ru. 18+.
11: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
12: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Фундо.
1: Бим радио.
2: Счет пополам за или против. Счет пополам на первом свидании. Вот. И что пишут наши слушатели? Антон пишет: ничего никогда не делю. Иду в кафе на свидание со своим контейнером. Первое, второе и компотик. Оригинально, интересно, здорово. Дмитрий пишет: кто девушку ужинает, тот ее и танцует. Иначе она будет и танцевать напополам. Причем на свою половину. Ну, согласна. Эльмирчик нам тут пишет: приветик, Бим. Мой супруг, когда еще мы встречались, оплачивал все. Даже когда с подругами гуляли, всегда за его счет. Да что там счет? Даже в магазине, если кто-то что-то покупал, мой спрашивал про... тут просто немножечко неправильно написано. Мой спрашивал подруг, что им там хочется, и тоже покупал им то, что они хотели. Всегда был и остается щедрым, как будто именно поэтому ему еще больше денег приходит. Ну, знаете, согласна. Чем больше на женщину мы тратим, тем больше нам возвращается бумерангом. Кстати, это прописная истина. Если вдруг вы не знали. Ну что, мужчины, расскажите, как все-таки вы хотите делить счет напополам на первом свидании или нет? Потому что вдруг мы девушки не знаем. Вдруг вы все тут дружно расхотели платить за нас на свиданиях на первых. И мы зря тут придумываем себе, что вы должны. А вы ничего не должны, может быть. Может, это мы должны. А почему бы и нет? Мужчин мало. Да, кстати, можно и заплатить за мужчину на первом свидании, но будет ли он после этого мужчиной, остается вопросом.
3: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Очень ленивый самоубийца умер от старости.
5: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
6: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Кукуруза – уникальное растение. В ее зернах содержится такой элемент, как золото. Зерен в каждом початке – четное количество. Кукуруза никогда не одичает, поскольку она не может расти, если ее не посадит человек.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» – ООО «КанАвто», дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «КанАвто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама на Бим-радио.
1: До конца августа в Канавто новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов вождения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в Канавто. 8-843-555-55-55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. Аутобанк. Изучите все условия кредита, займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
2: Люксюм, Omnitex, Top Grade – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.

0: авеню. Ждем вас по адресам: Ямашева, 46, Парк Хаус, Ленинградская, 27, ТЦ Бахетле и Кулахметова, 28, ТЦ Моки.
1: 5 домов, одна цена, один месяц. Только в августе. Готовый дом за 8,5 миллионов рублей. Тургай Делюкс Вилладж. Закрытый коттеджный поселок в Лаишевском районе. Наполни жизнь комфортом. Телефон 8 800 300 ровно 7297. Рекламодатель ИП Иштырякова АО. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности об организаторе, правилах проведения, количестве предложений, сроках уточняйте по номеру телефона. 8 800 300 ровно 7297. Количество предложений ограничено.
2: Соцсети могут прилечь. Абим Радио с тобою всегда. 2 930 800.

0: Бим-радио.
1: Последнее сообщение о том, стоит ли платить пополам на первом свидании или все-таки мужчина должен закрывать счет, и двигаемся дальше. Итак, Антон пишет. Если серьезно, то все только за мужчиной. На Европу и Запад смотреть не надо, у них там свой менталитет. Пусть эти ребята платят как хотят. Вот так вот. Ну, вообще, даже и в нашем менталитете, в нашей России, как угодно, как удобно. Хотите платить пополам, хотите закрывать счет полностью, все как вам хочется. Свободная страна, вы можете делать что хотите, поэтому вот так, кому как удобно.
2: С любовью от слушателей.
3: Мы, Казань и Бим-радио, 30 лет счастливы вместе.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-4».
2: Один день, один визит, один белджип в «Канавто» и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с «Белджи» от 1 699 990 рублей. Оренбургский тракт 209А, 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана на «Белджи» с 50% акций и состоит из выгоды по программе «Трейдинг». Не оферта.
3: «Белджи» — надежность в движении.

0: Бим Радио.
1: Шестиклассник вырастил тыкву весом 800 килограммов. У Ермея Павленко дома целое хозяйство. И теплицы, и звери. Ну просто, знаете, дядя Федор. Он подал заявку на участие в финале «Битвы гигантов», который пройдет 12 сентября в Москве. Тыкву привезут в столицу на самолете или грузовике. А пока что Еремей поливает ее дома. Тыква пьет 600 литров в сутки. Вот так вот. А в прошлые годы Еремей вырастил 30-килограммовый кабачок. Помидоры сорта «Доминго» весом 2,5 килограмма. Подсолнухи высотой 4,5 метра. С шапками почти полметра в диаметре. Фотографии здесь тоже вот есть. Это просто обалденные размеры. Как будто бы это просто какие-то декорации. Делитесь, друзья. А чем может похвастаться ваш урожай в этом году? Успели ли что-нибудь уже такое большое, интересное вырастить, или пока еще ждете плоды своей летней работы? Буду ждать ваши фотографии, может, пришлете, покажете, похвастаетесь.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
4: Не пропустите самое семейное событие этого лета. 23 августа в парке Тейкабум в ТРЦ «Казань Молл» пройдет семейный фестиваль. Вас ждут мастер-классы, веселые соревнования, музыкальное лото, бумажная дискотека, а еще возможность выиграть день рождения в парке Тейкабум. Взрослым вход бесплатно. Покупайте билеты на сайте тейкабум.ру.
5: Город Казань, ООО «Казань Парк». ОГРН 120-470-001-29-12. 0+.
6: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом. Посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
7: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
6: А сыновья ведь с неба не падают.
8: Я ваш сын.
6: Или падают.
9: Никакой ты ему не сын.
10: Так вломился.
11: А это получается кража со взломом до 2 лет.
6: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
12: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Бим-радио.
1: А нам здесь присылают фотографии с урожаем, который уже удалось вырастить в этом году. Тут прям, знаете, весь набор для салата. Огромные гигантские помидоры и не менее большие огурцы. Можно прям, знаете, собраться все вместе и сделать из ваших гигантов добротные такие салатики. Вот здесь Сергей нам присылает помидор. Почти 2 килограмма весом. И дальше у нас здесь Кристина с гигантским таким огурцом. Ой, ну больше похож на кабачок, конечно.

0: по мне. Бим-радио.
1: А нам здесь присылают фотографии с урожаем, который уже удалось вырастить в этом году. Тут прям, знаете, весь набор для салата. Огромные гигантские помидоры и не менее большие огурцы. Можно прям, знаете, собраться все вместе и сделать из ваших гигантов добротные такие салатики. Вот здесь Сергей нам присылает помидор. Почти 2 килограмма весом. И дальше у нас здесь Кристина с гигантским таким огурцом. Ой, ну больше похож на кабачок, конечно.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: на Бим-радио. Сегодня с нами Артик и Асти. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» Оагава.
3: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. «Мегастрой» – с нами все получится.
4: Ты помнишь, как я убежала ранним утром из твоей постели, пока ты спал?

0: Бим Радио.
1: Итак, у нас в Казани 14 часов 4 минуты. Как у вас дела? Рассказывайте, делитесь, как проводите эту субботу, пасмурную, осеннюю, ну, какая есть. Как говорится, у погоды нет плохой погоды, принимаем ее любой. Опять же, повторю, обожаю такую погоду. А вы любите?
0: Реклама на Бим Радио.
2: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС авто с пробегом.
3: ТТС.
4: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим Радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: И что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился.
8: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: А вы продаете рекламу?
11: Нет, просто даем послушать.
10: Красивая. 2-930-800.
0: Бим Радио. Первое в Казани.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Экспериментально установлено, что если скрестить дыньку и персик, то получается либо дыр,

0: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Бим Радио.
1: В Казани идет активная подготовка к музыкальному фестивалю «Новая волна 2026» у Акбарс-арены. И возводят там концертный зал. В республике назначили нового председателя Госкомитета по туризму. А, это я по новостям начала вам быстренько галопом по Европам. Так, давайте посмотрим, что у нас тут говорится про «Новую волну». Совсем скоро, с 20 по 26 августа, на концертной площадке New Wave Hall у Акбарс-арены пройдет вот это вот замечательное мероприятие. Конкурсанты 13 финалистов из разных стран, включая Россию, Беларусь, Казахстан, Армению и Грузию. И специальные у нас здесь события. Так, посмотрим. Короче, друзья, я вам советую все это дело в интернете посмотреть и обязательно посетить это потрясающее мероприятие. Звезды на сцене у нас будут очень крутые. Игорь Крутой, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Олег Газман, Дима Билан, Алсу и другие известные артисты. Поэтому покупайте билетики и обязательно посетите это классное мероприятие. А еще без новостей по Казани у нас, значит, здесь добавили две новые автобусные остановки. Вот так вот. Здорово. И жить сразу стало еще лучше.
2: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
3: Знаете ли вы, что ежата рождаются с мягкими иголочками, спрятанными под кожу? Первые иголочки начинают появляться через час после рождения. Всего у взрослых ежей примерно 2000 иголок. И за год сменяется всего одна.
2: В мире столько всего интересного.
4: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
5: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «КанАвто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама на Бим-радио. Ручки, ластик, фломастер, тетрадь. Нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
1: А еще там дают подарки за покупку.
2: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
3: Где встречается такое, что земля над головой?
4: Не знаю. Где?
3: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
4: Где?
3: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
4: О, это я знаю. В автокресле.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено
7: для детей. Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
8: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной!
9: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Кислотный диджей! Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
10: Подробности на maximilians.ru. 18+.
11: Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2-930-800.
12: Бим-радио.
13: Совсем скоро у нас будет рубрика «Моя любимая песня», и это самое время позвонить к нам в студию и заказать свою песенку. Записывайте номер, по которому нужно звонить. 292-102-8. Жду ваших звонков. Повторяю номер 292-102-8, и будем с вами заказывать ваши любимые.

0: моя любимая песня.
1: А у нас уже есть первый дозвонившийся. Итак, алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
2: Меня зовут Альбина.
1: Альбина, очень приятно познакомиться. Ну что, скажите, пожалуйста, какую песенку будем заказывать?
2: Мы будем сегодня слушать песенку Фаина группы «На-на».
1: Отлично, она у нас как раз имеется. Итак, Альбина, может быть, хотите передать кому-нибудь приветик?
2: Да, конечно, передаю большой привет мужу и детям, Даниэлю и Матвею.
1: Как здорово, как проводите субботу?
2: Мы вот сейчас едем в пробке на Мамадышском тракте.
1: А, все понятно. Заодно, вот смотрите, вы нам рассказали про пробки, и все слушатели теперь знают. Вот, очень здорово получилось. Ну, может быть, что-то еще хотите добавить?
2: Хочу передать огромный привет всему БИМ-радио, всей Казани, кто меня узнал.
1: Отлично, Альбина, спасибо вам большое. Желаю вам поскорее выбраться из этой пробки и хорошего-хорошего дня. А теперь ваша песенка.
0: БИМ-радио.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-4».
2: Один день, один визит, один белджип в «Канавто» и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с «Белджи» от 1 699 990 рублей. Оренбургский тракт 209А, 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана при «Белджи» S50 комплектации «Актив» и состоит из выгоды по программе «Трейдинг». Не оферта.
3: «Белджи» — надежность в движении.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете.

0: Таки, твое греческое настроение.
1: Фестиваль концертов на крыше «Руффест» впервые в Казани. 26 августа – группа «Градусы». 29 августа – «Смеш Бэнд». До встречи на высоте. 12+.
2: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
3: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной.
4: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Кислотный диджей. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим Радио.
5: Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим Радио. 2-930-800.
7: Кирюха пишет: новая волна — это, конечно, круто, но я жду матч «Рубин-Спартак» 19 августа. Наверное, опять много пробок будет из-за фанатов «Спартака». Ну, кстати говоря, о пробках. Вот у нас тут был звоночек недавно, и сказали, что, значит, на Ладыжском тракте у нас там пробочки. Ну, как всегда.

0: Бим Радио.
1: Одна и та же бутылка воды в магазине стоит 15 рублей, в спортзале 50, а в баре 100 рублей, а в самолете почти 200. Все зависит лишь от места, в котором ты находишься. Так что, когда вдруг тебе покажется, что ничего не стоишь, что ты какой-то не такой, что ты какой-то, ну, неудачник, просто пойми, что ты на самом деле просто не в том месте.

0: Бим-радио.
1: Солнышка в руках и вправду не хватает, тем более сегодня. Надеюсь, что остаток лета подарит нам хотя бы немножечко теплых дней, и мы сможем насладиться последними теплыми

0: Бим Радио.
1: Солнышка в руках и вправду не хватает, тем более сегодня. Надеюсь, что остаток лета подарят нам хотя бы немножечко теплых дней, и мы сможем насладиться последними теплыми деньками. Ну, какое-нибудь там бабье лето может еще нажить.

0: Бим-радио.
1: Солнышка в руках и вправду не хватает, тем более сегодня. Надеюсь, что остаток лета подарят нам хотя бы немножечко теплых дней, и мы сможем насладиться последними теплыми деньками. Ну, какое-нибудь там бабье лето, может, еще нас ждет. А с вами 3 часа была Поспелова Алина, дальше меня сменит Сергей Филиппов. Всем желаю хорошего дня, хорошей недели, хороших выходных, хороших будней. Встретимся с вами ровно через неделю.

0: Weekend на Бим-радио. Сегодня с нами Артик и Асти. Weekend. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы Weekend на Бим-радио. Сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой». Оагава.
3: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. «Мегастрой». С нами все получится.

0: Добрый день, Казань! Добрый день, Татарстан! Всем огромнейшее здравствуйте! Субботнее шоу торжественно открывается прямо в этот момент. И в студии вместе с вами я, Сергей Филиппов. А январская вьюга пока еще не звенит. А вот ливни хлещет у нас супруга в течение всего дня. И, насколько сообщают средства массовой информации, до 2 часов ночи не закончится дождик. Будет идти и идти. Но это не повод отменять какие-то свои планы, потому что, на самом деле, даже при 11 градусах на улице ощущается достаточно тепло, так что можно куда-нибудь сходить. Главное, не забудьте зонтик, ну или непромокаемую какую-нибудь одежду и курточку. Потому что все-таки, знаете, лето. Вот такое вот у нас интересное лето. Сегодня мы с вами, как всегда, вернемся назад в прошлое. Обсудим события, которые произошли на днях. Ну и, естественно, дадим советы в рубрике «Советчики». Все это вместе с классной музыкой, призами и подарками. Ну что ж, давайте начинать.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС авто с пробегом.
3: 19 августа, 18:30, стадион «Акбарс-Арена», «Фонбет», Кубок России по футболу, «Рубин-Спартак». Для посещения матча карта болельщика не требуется. Билеты на официальном сайте клуба. Приходи на футбол. Поддержи команду.
4: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Каталова 2-0+.
5: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
7: Раз-раз, раз-два-три. Меня слышно?
8: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
7: Мама, я в эфире!
8: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
9: 0+.
8: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: Им радио. Первое в Казани.
1: 15 часов 11 минут и 58 секунд. Ну что ж, давайте мы с вами переместимся к первой новости. Она у нас из Малайзии. Необычная семейная история, произошедшая в Малайзии, вызвала бурные споры в интернете. Рассказчик, 23-летний мужчина, был огорошен заявлением своей матери. Она потребовала ежемесячную плату в размере 3000 рингитов, примерно $750, за то, что в свое время растила сына и успешно вырастила. Герой шокирован таким требованием и не понимает, должна ли забота родителя о собственном ребенке превращаться в финансовый счет после его совершеннолетия. История разделила пользователей соцсетей. Одни сочувствуют матери и считают, что взрослые дети должны помогать родителям, особенно если семья испытывает финансовые трудности. Другие уверены, что $750 ежемесячно – это слишком высокая сумма, особенно если речь идет именно о возврате затрат на детство. Вот такая вот интересная новость. Ну а вы как думаете, как вы считаете, все-таки это нормально ли вот для родителей требовать деньги с детей за их воспитание? Ну, действительно, много же было вложено, много же сил было к этому приложено. Или все-таки это что-то непонятное нам и вот откуда-то оттуда, из Малайзии.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Считает меня слишком любопытной. По крайней мере, так написано в его дневнике.
2: Суры-муры, я к тебе! Не хухры-мухры! Соу сыпелявых!
3: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
5: Программа для именинников «Первый тост».
6: А мы же слышим эти замечательные звуки. Если Ирина Санна Аллегрова кого-то и поздравляет с днем рождения, то сейчас она сделает это на БИМ-радио. Но я напомню вам, что всегда можно поздравить своего именинника в личном, частном, приватном, индивидуальном порядке. Сделать это очень просто. Позвонить по телефону 2-930-800, рабочее время по будням, и наши менеджеры вам все подскажут и обо всем расскажут. Да, эта услуга платная, но это того стоит, поскольку эмоции на лице вашего именинника, когда он услышит поздравления с БИМ-радио на весь мир, но невозможно никак даже предугадать. А мы переходим к нашей группе «БИМ-радио Казань ВКонтакте». И давайте поздравлять сегодняшних именинников, тех, кто родился 15 августа. Это Павел Калинкин, Арина Максимова, Татьяна Пылаева, Светлана Валеева, Алина Ильдаровна, Евгений Маклин, Оксана Степанова, Лилия Дмитриева, Антон Рыбочкин, Катя Ракитина, Динар Ахмедзянов, Айгуль Валиулина, Ильяс Ахмедзянов, Геннадий Кулаков и Евгений Афанасьев. Сердечно поздравляем вас с днем рождения. Желаем всего самого-самого лучшего. Того, что вы только сами можете себе пожелать. Ну и, конечно, знаете, и здоровья, и финансов, чтобы все у вас получалось. С днем рождения!
7: Песен еще не написан.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что у слонов отличная память? Они узнают своих родственников и собратьев даже после очень долгой разлуки. Также они злопамятны, и за причиненные им обиды могут отомстить даже спустя несколько десятков лет. Впрочем, и своих покровителей они помнят так же хорошо и никогда не забудут их доброту.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто», дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «КанАвто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 15 часов 22 минуты и 27 секунд. Ну что ж, давайте мы с вами переместимся в другую страну. Но перед этим напомню, новость была до этого из Малайзии, где мама требует своего 23-летнего сына выплачивать по 750, значит, долларов в месяц за то, что она его воспитала. И вот сообщение к нам пришло от Кирюхи. Говорит, насчет новости хочу высказать свое мнение. Пожалуйста, давайте послушаем. А с чего это родители должны заниматься воспитанием ребенка и за это давать деньги? Это должна делать воспитатель в детском саду, а потом уже школа. Вот это интересное мнение. Хотя давайте вспомним сериал «Слово пацана». Думаю, все смотрели. Все смотрели. Маратик в начале сериала был плохим и делал плохие поступки. Воровал кепку, сеточку и так далее. Но когда появился Айгуль, он стал другим человеком. Ну вот это я сомневаюсь на самом деле. Давайте вспомним, когда он дарил ей жвачки Турбо. Когда вы носите свою куртку, когда Айгуль сбегал из дома. А тут Айгуль перевоспитала плохого Маратика в хорошего Маратика. Ну вот такое вот у нас сообщение есть. Ну и, честно говоря, даже не знаю. Вот хороший Маратик, плохой Маратик. Там все было, по-моему, не так прямолинейно в течение всего этого времени. Ну, а сейчас давайте посмотрим на новость из Соединенных Штатов Америки. Объявление о доме в Нанне в Колорадо в США, выставленном на продажу компанией Zillow, удивило людей странными условиями. Дело в том, что в доме с 2006 года живет Тори МакМехан. В 2010 году ее муж, купивший дом, погиб в автокатастрофе. И женщина уже более 15 лет пытается сохранить жилье, утверждает, что банк отказывается принимать ее платежи, поскольку кредит был оформлен на мужа. Теперь же Тори в ужасе, узнав, что после начала процедуры изъятия дома с долги его выставили на продажу за 215 тысяч долларов. Дама готова бороться за свое жилище до конца. Небольшим утешением для Тори может стать то, что потенциальные покупатели не спешат приобретать такую недвижимость. Дело в том, что в объявлении честно указано, что дом продается вместе с живущей там женщиной. Осмотреть недвижимость перед покупкой нельзя, а выселением бывшей хозяйки новым владельцам придется заниматься самостоятельно. Мало кому хочется потратить деньги, а после еще и сражаться за покупку. Но действительно, я думаю, что все у них будет хорошо в этом плане.
1: Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани. Реклама на БИМ-радио.
2: До конца августа в Канавто новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов вождения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в Канавто. 8 843 555 55 55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. АОТ Банк. Изучите все условия кредита, займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
3: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
4: МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
5: Отец, чем будем новую беседку красить?
6: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
5: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
7: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
8: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
9: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
10: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
9: А сыновья ведь с неба не падают.
11: Я ваш сын.
9: Или падают.
12: Никакой ты ему не сын.
13: Так вломился.
14: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
9: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
15: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ-радио еще лучше. 2 930 800.

0: hoffe, du findest Liebe und ich hoffe, dass sie nie endet.
1: Яркие летние хиты на Beam Radio.
2: Часов 30 минут и 22 секунды. А теперь давайте переместимся в Китай. Отправившись в горы собирать лекарственные травы, двое жителей Пекина заблудились на 30 часов. Начались масштабные поиски 73-летнего мужчины и его 58-летнего спутника. В итоге заблудившихся обнаружили измотанных, голодных, но хотя бы без серьезных травм. Но особенно удивительно, что мужчины сами затруднили свои поиски. Они прекрасно слышали голоса спасателей, выкрикивавших имена, но не откликались. Всему причиной суеверия. Вере, если в лесу кто-то тебя зовет, то отзываться нельзя, ведь это может быть вовсе не человек, а злобная паранормальная сущность. Так что мужчины не только отмалчивались, но и старались уйти от голосов подальше. Лишь спустя много времени бедолаги, в конец измучившиеся от голода, решили откликнуться и были найдены. Вот так вот в суеверии это, собственно говоря, верить. Лучше, чтобы тебя спасли, хотя, кто знает, а вдруг действительно там где-то водятся злые духи.

0: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Лето на старт. Раскаленный асфальт.

0: Им радио. Первое в Казани.
1: Память поколений. Ратный подвиг продолжают внуки.
2: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
3: Рассказ семьи Долгополовых. Гвардии младший сержант Борис Павлович Долгополов прошел путь от 18-летнего призывника до легендарного фронтового разведчика и советского инженера. В самые тяжелые первые месяцы войны в августе 41-го года юный комсомолец призывается в армию Алаторским райвоенкоматом Чувашии. В Мытищах развернулась школа жесткой подготовки воздушно-десантных войск. Десантников учили выживать в любых условиях, владеть рукопашным боем и действовать решительно. Уже тогда Борис проявил себя как отличный боец. За безупречную и меткую стрельбу его наградили именными часами. В августе 42-го года десантные части были переформированы в гвардейские стрелковые дивизии и брошены в самый эпицентр войны – под Сталинград. В декабре 1942 года, в самый разгар кровопролитной Сталинградской битвы, Борис получает первое тяжелое ранение. Судьба испытывала солдата на пределе человеческих возможностей. 3 марта 43-го года – второе тяжелое ранение. Опять госпиталь и скорое возвращение на фронт. И к осени Борис Павлович уже служит в разведке 9-го гвардейского полка. Проходит всего несколько недель, и он получает третье тяжелое ранение за год. Но Борис Долгополов всего через 2 недели после госпиталя вступает в бой и лично уничтожает группу из 3 немецких разведчиков. За этот подвиг Борис Павлович награждается своей первой медалью за отвагу. Весной 44-го года при штурме вражеских позиций в Крыму разведчик Долгополов первым врывается в немецкие траншеи, обеспечивая успех всей операции, получая 2-ю медаль за отвагу. Летом 44-го бои гремят уже в Прибалтике. Борис уничтожает пулеметный расчет врага, добывает ценнейшие документы и трофеи. На груди героя зажигается орден славы 3-й степени. Победный май 45-го года Борис Павлович встретил на берегу Балтийского моря. К его боевым наградам добавились медали за взятие Кёнигсберга и за победу над Германией. До 46-го года он несет гарнизонную службу в Прибалтике и Пруссии. В 1946 году он был уволен в запас. После войны он совершил 2-й подвиг – созидательный. Получив высшее инженерное образование, Борис Долгополов стал главным инженером и возглавил техническую службу Ожского областного бытового комбината, ежедневно отвечая за сотни сложнейших производственных процессов. Несмотря на все испытания войны, Борис Павлович сохранил доброту своего сердца. Для своих близких он навсегда останется веселым, невероятно добрым и бесконечно любящим дедушкой Борисом. Его жизнь – это пример истинной стойкости, великого мужества и безграничной любви к людям. Память о герое жива, пока мы помним его историю.
4: Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились.

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

0: Память поколений. Ратный подвиг продолжают внуки. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: Кусочка пиццы, виноградный чай. Ты сидишь одна, и на тебе печаль.

0: любимых слушателей.
1: Я люблю Казань. Я люблю БИМ-радио.
2: 15 часов 43 минуты 56 секунд. Ну что ж, приближается время сюрпризов. Прямо сейчас новость из Соединенных Штатов Америки к нам неожиданно врывается. И новость-то связана с животными, но не домашними, а немножечко диковатыми. Утро в Пичтри-Сити, это в Джорджии, в США, превратилось в настоящий хаос. Два оленя практически одновременно влетели через окна двух разных заведений, повредив помещение, естественно, а потом скрылись в лесу. Первый крупный олень разбил окно паба Big Daddy's Oyster Bar and Pub. Оказавшись внутри, животное перепрыгнуло через бильярдный стол и проскользнуло под другим, пока сотрудники пытались открыть двери и выпроводить незваного гостя. В тот же момент второй олень разбил окно массажного салона J Massage. Он забежал внутрь помещения и случайно оказался заперт в туалете. Когда сотрудники открыли дверь, они с удивлением увидели вылетевшего оттуда четвероногого гостя. Оба животных в итоге сбежали. Несмотря на значительный ущерб, ни один сотрудник или посетитель не пострадал. Причина, заставившая оленей нестись к торговому центру, а именно там находятся оба заведения со скоростью около 65 км в час, пока неизвестна. Ну вот, видимо, один хотел на массаж, другой хотел немножечко устриц вместе с различными напитками. Ну вот так вот, незваные гости, как говорится, прям как оленя.
3: Реклама на БИМ-радио.
4: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи. Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире БИМ-радио. Заполни форму участника в социальных сетях БИМ-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи.
5: Все подробности на сайте bimradio.ru. 18+.
6: Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь пяти звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Выбирай Сочи, оно того стоит.

0: Маяки, твое греческое настроение.
1: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту.
2: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной. Радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Кислотный диск. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. 18+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим Радио. 2 930 800.

0: Программа для именинников «Первый тост».
1: Ну что ж, давайте будем поздравлять прямо сейчас нашу именинницу. Алло, алло. Алло.
2: Алло.
1: Эльвир, здравствуйте. Это менеджер промоушена «Безумный ринг». Меня зовут Макс. Знаете, у нас ЧП. Мы подняли все контакты по клубам Казани, и ваш тренер дал нам ваш номер как самой перспективной ударницы. Нам прям срочно, очень срочно нужна замена на реалити-шоу на следующую неделю. Как вы на это смотрите? Ох ты ж, ах ты ж, что-то пошло не так. Ну, давайте мы попробуем еще разок перезвонить и узнать, что пошло не так. Одну секундочку. Такс. Ой, нет, это не тот номер. Что-то я не то набираю, а я так хотел поздравить нашу именинницу прямо сейчас. Такс. Еще разок. Я надеюсь, что мы будем вместе здесь в прямом эфире.
2: Алло,
1: Эльвир, здрасте еще раз. А я думаю, что, наверное, вы догадались. А? Вы, наверное, догадались, что я вам хочу предложить бой с хедлайнером нашего вечера Чоки-Поки. Как вы думаете, согласились бы вы на это?
2: Конечно. Какой бой?
1: Какой бой? Я вот знаю, что вы замечательно деретесь, бьетесь, я бы так прям сказал. Вот ваш тренер сказал, что двойка у вас летит как пуля. А мы, между прочим, видео с тренировок тоже посмотрели. И знаете, вы нам прям подходите. Да, реалити-шоу у нас собирается на следующей неделе. А вот VIP-гримерка вам, солидный гонорар. И, в общем, это шанс залететь в медийное поле. Хотите войти в историю?
2: Да, конечно.
1: Все, замечательно. Я так и знал, что вы согласитесь. Ну, конечно же. Это Бим Радио, и мы поздравляем вас с днем рождения. Никаких боев, никакой чоки-поки. Вот родственники ваши решили, собственно, проверить, Эльвир, насколько вы готовы к самым безумным вызовам в свои 26 лет. И вы прошли проверку на прочность. Вы не отказались, а пытались разобраться в ситуации. Это характер чемпиона. С днем рождения. Пусть все ваши бои в жизни будут такими же веселыми, а победы настоящими. Большой привет вам от мамы Самиры и Элеоноры.
2: Спасибо большое.
1: Вот как вот мы вас немножечко разыграли да повеселили. Я надеюсь, вы уже празднуете.
2: Да, конечно.
1: Ну все, отлично. Тогда специально для вас прямо сейчас и песня, которую заказали ваши поздравители. Я думаю, вам она понравится. С днем рождения вас!
2: Спасибо.

0: Бим-радио. Первое в Казани.
1: Уикенд на Бим-радио. Сегодня с нами Артик и Асти. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
4: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Бим Радио. Первое в Казани. Реклама на Бим Радио.
1: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
2: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
1: А сыновья ведь с неба не падают.
3: Я ваш сын.
1: Или падают.
4: Никакой ты ему не сын.
5: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
1: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
7: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
6: Мама, я в эфире!
7: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+. Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

16:09:37. Сегодня, как и каждую субботу, мы с вами отправляемся в путешествие назад в прошлое. Год 1995. Это был уже 31 год тому назад. Чем запомнился этот год вам? Какой отпечаток оставил в ваших воспоминаниях, в вашей памяти? Пишите. +7 9 2 7 2 42 102 8. Это наши мессенджеры. Ну и, конечно же, я вам напомню о событиях этого года, что происходило тогда и, собственно, чем он нам всем запомнился. После распада СССР и образования Республики Татарстан, начиная с 92 года, власти приступили к полномасштабным реставрационным работам. А в 95 году взялись за возведение знаменитой мечети Кул-Шариф, открытие которой состоялось в 2005 году в честь тысячелетия Казани. Но работы начались как раз в 95 году. В начале 90-х советский актер Родион Нахапетов эмигрирует в Америку. В Голливуде, на удивление, карьера русского режиссера и актера складывается удачно. Параллельно он создает фонд помощи детям с врожденным пороком сердца. По личной просьбе Ментимера Шаймиева Родион Нахапетов с группой из 25 американских врачей приезжает в Казань. Кардиологи, анестезиологи, кардиохирурги и реаниматологи бесплатно проводят 30 дорогостоящих операций на сердце, фактически подарив обреченным маленьким пациентам шанс на долгую жизнь. Кроме этого, шестая городская больница получает от фонда крайне необходимую аппаратуру и медикаменты на сумму в 2,5 миллиона долларов. Впрочем, без курьезов не обходится. Во время проживания американцев в городе на месяц отключают горячую воду. Очевидцы вспоминают, как знаменитый на весь мир доктор Икаяма, обладатель виллы в Беверли-Хиллз стоимостью 14 миллионов долларов, посмеиваясь, принимал в казанской гостинице душ, поливая себя ковшиком из ведра. Вот так вот, это тоже у нас год 1995. 15 сентября 1995 года глава Казахстана издает распоряжение о переносе столицы страны из Алматы в Акмалу, затем переименована в Астану, затем переименована в Нур-Султан, а потом снова в Астану. Вот такая вот интересная история. Все началось в 95 году. Ну а на канале НТВ 8 января вышел первый выпуск программы «100 к 1», аналог американской игры «Family Feud». И, собственно, там семьи боролись за различные интересные призы и подарки. Я думаю, кто-то да точно смотрел. Ну а чем этот год запомнился вам? Давайте вернемся на 31 год назад. +7 9 2 7 2 42 102 8. Это наши мессенджеры. Ну а вы наши единственные вспоминатели. Вот так вот мы вас сегодня будем называть. Ну и музыка тоже из 95 года. А вот это известно точно всем.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Пойду сделаю какао.
2: Девочка моя, о таких вещах не говорят вслух.
3: Боже, что это такое?
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

16 часов 20 минут и 16 секунд. Ну что ж, наше путешествие назад в год 1995 продолжается, и мы пытаемся вспомнить, а что ж тогда происходило не только в стране и мире, но и в вашей личной жизни, дорогие наши слушатели. +7 972 42 102 8 это наши мессенджеры. Вот здесь вот Альбин написал нам. Говорит, в 95-м году я пошла в первый класс, но я думаю, что воспоминаний огромное количество об этом времени. Все-таки жизнь сильно меняется, когда ты вроде как проводил время совершенно в другом месте, а теперь вынужден каждый день, как минимум 5 или 6 дней в неделю, у нас лично 6 было, ходить в школу. Поэтому многие плакали, но, наверное, это были слезы счастья, кто знает. 95-й год, отличное время. Артур написал, что у него родилась жена в 95-м году, ну, значит, соответственно, в этом году 31 год, будете праздновать или уже отпраздновали. Ну, вот так вот. Кирилл нам написал, что классная мелодия звучала. Как раз она звучала в сериале «Подслушано» в Рыбинске с Рузилем Миникаевым. А я вижу, что, Кирилл, вы фанат лично Рузиля Миникаева. Да, это был, кстати, аукцион «Дорога». И где еще она, интересно, звучала? В фильме «Брат», вообще-то. Или «Брат 2». Какой из них? Я не помню, честно говоря. Главное, что связана была тема с дорогой. Ну, а мы давайте посмотрим, что еще происходило тогда. Вот прям вот новость, которая из 95-го года затмевает все, я считаю. В 95-м году на Бим-радио начинает звучать неподражаемый голос Илоны в программе «Мементо Мори». Все о смерти от великого до смешного. А также приходит Камрад Листков, ставший одним из первых рок-кумиров современной Казани. С 95-м годом у нас что-то да связано довольно много. Значит, военный парад прошел в Москве в честь 50-й годовщины победы над фашистской Германией. Он впервые был разделен на историческую и современную части. Историческая прошла на Красной площади, а современная боевая техника и части российской армии были представлены на Поклонной горе. Также у нас в 95-м году из не очень таких хороших новостей был убит Влад Листьев, и тогда это действительно повергло в шок практически всех, кто следил за телевидением. А, собственно, зачем еще следить тогда было, если интернета-то, собственно, и не было. Ну, собственно, да, действительно, это было 1 марта 95-го года. Ну, а также в 95-м году Стив Фоссет первым в истории в одиночку пересек Тихий океан на воздушном шаре. Вот такие события нас окружали тогда. Давайте поделимся вашими личными событиями с года 1995-го. +7 972 42 102 8.

0: Реклама на Бим-радио.
1: До конца августа в Канавто новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов вождения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в Канавто. 8 843 555 55 55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. Аутобанк. Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
2: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
3: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Куда едем?
1: В Сочи.
2: Куда едем?
3: В Сочи.
4: Куда едем?
2: Куда едем?
5: В Сочи.
6: Уникальный проект «Выбирай Сочи».
7: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи, оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире Бимрадио. Заполни форму участника в социальных сетях Бимрадио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «В Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов в Сочи. Все подробности на сайте bimradio.ru, 18+. Плюс запрещено для детей. Информация на правах рекламы. Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь 5 звезд и уют палатки под звездами. 1000 форматов – одно прекрасное место. Твой отпуск на максимум. Выбирай Сочи. Оно того стоит. Ну и прямо сейчас давайте мы узнаем, выберет ли Сочи один из наших претендентов, и позвоним ему вот-вот прямо сейчас. Такс. Ждем. Такс. Гудочки-то идут. Ай-яй-яй. Что-то как-то долго идут гудочки. Алло, Рустем?
8: Алло?
7: Куда едем? Куда едем, Рустем? Такс, видимо...
8: Позвольте поинтересоваться.
7: Все понятно, это у нас любимые голосовые помощники. Давайте тогда сейчас попробуем мы позвонить следующему нашему претенденту. Такс. Что у нас, есть что-нибудь? Давайте попробуем, набираем и этот номер мы сейчас с вами... А это у нас будет Павел. Такс. Неужели все в субботу так заняты? Алло, Павел?
8: Алло.
7: Куда едем?
8: Да. Едем в Сочи.
7: Сочи! Все верно. Да, выбирай Сочи. Оно того стоит. Я вас поздравляю. Вы получаете гарантированный подарок из Сочи. Как вы думаете, сможете ли вы ответить на вопрос викторины, чтобы пройти в финал?
8: Будем стараться отвечать.
7: Ну что ж, давайте тогда мы его и услышим. Итак, какое уникальное растение в ботаническом саду Сочи может одновременно плодоносить лимонами, мандаринами, грейпфрутами и апельсинами благодаря сотням прививок? Первый вариант – дерево дружбы. Второй вариант – олимпийский платан. Или третий вариант – космическая магнолия. Как вы думаете, что это может быть?
8: Думаю, это второй вариант.
7: Так давайте, значит, еще раз. Значит, лимоны, мандарины, грейпфруты, апельсины. Там сотни прививок. Значит, дерево дружбы, олимпийский платан или космическая магнолия. Вот что-то здесь, вот мне кажется, не совсем про Олимпиаду, наверное.
8: Так, затрудняем сейчас.
7: Вот лимоны, мандарин, грейпфрут, апельсины, они все как бы вместе. И вот дерево дружбы, олимпийский платан или космическая магнолия.
8: Олимпийский платан.
7: А вы же его и называли, да? То есть вы считаете, что это олимпийский платан?
8: Ну да.
7: Да, хорошо, интересно. Ну что, это ваш окончательный ответ?
8: Ну да, да, да.
7: Хорошо, тогда я его принимаю. Но, к сожалению, это дерево дружбы. Они все там дружат. На дереве дружбы, которое обязательно стоит увидеть своими глазами, растут ветви разных цитрусовых деревьев, привитые руками более 600 людей. Глав государств, политиков, ученых, космонавтов из десятков стран мира. Но в любом случае вы получаете гарантированный подарок из Сочи, и у вас есть возможность передать привет в прямом эфире.
8: Хочу передать всем родным и близким, любимой жене Елене. И всем казанцам.
7: Замечательно. Спасибо вам огромное. Обязательно вам еще больше повезет. В следующий раз трубочку пока не кладите. Ну, а мы переходим к следующей нашей части. А выбираем, конечно же, Сочи.
6: Прогноз погоды на Бим-радио.
9: Спонсор программы «Прогноз погоды на Бим-радио». Спецзастройщик ООО «Октава».
10: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
11: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
10: Конечно. Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
11: А метро далеко?
10: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
12: «Октава». Найдем квартиру.
0: квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
1: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Ну, а мы давайте с вами поговорим о погоде, узнаем, что же нас ожидает сегодня и завтра. Плюс 11 градусов сейчас в Казани, слабый дождь. А вот теперь говорят, что закончится около 17 часов, так что недолго нам осталось. А ветер западный 2 метра в секунду, ну и дождь начнется чуть позднее. В 19 часов, 20 часов, в общем, сегодня мы с вами ожидаем очень-очень сырую такую погоду. А что же изменится завтра, уже 16 августа? Утром плюс 12 дождь, днем плюс 13 дождь, вечером плюс 12 дождь, ночью плюс 12 дождь. Ветер с северо-западного перейдет на западный, а потом снова на северо-западный до 4 метров в секунду. Влажность воздуха до 88%, при атмосферном давлении 749 миллиметров ртутного столба. В понедельник, 17 августа, будет чуть теплее, до плюс 16, но также с дождем, до плюс 22 во вторник и уже до плюс 25 в среду. Вот, собственно, ждем мы среды, чтобы вернуться в наше лето. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
2: Не бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-4».
2: Один день, один визит, один белджип в «Канавто» и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с «Белджи» от 1 699 990 рублей. Оренбургский тракт 209А, 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана в «Белджи» С50 в комплектации «Актив» и состоит из выгоды по программе «Трейдинг». Не оферта.
3: «Белджи». Надежность в движении.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
2: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
3: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной!
4: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан Максимилианс. Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
5: Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Фестиваль концертов на крыше «Руффест» впервые в Казани. 26 августа – группа «Градусы». 29 августа – «Смеш-бэнд». До встречи на высоте. 12+.
2: Реклама на Бим-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
7: Бедный бармен с дрожащей рукой, дыма табачного пленный, и та, что согласна ехать со мной.

0: Это часть вселенной.
1: Лето на любимой волне.
2: Шестнадцать часов 50 минут и 16 секунд. Наше путешествие назад в прошлое постепенно подходит к своему логическому завершению. Но давайте вспомним еще, точнее, прочитаем сообщение от наших слушателей, которые вспоминают год 1995. Это был, между прочим, 31 год тому назад. А если у вас есть воспоминания, пишите +7 9 2 7 2 42 102 8. Бим, привет! Помню 95 год. Тогда вышел Mortal Kombat. Это, кстати, 18+, я так полагаю. А я учился в школе в 8 классе. Интересное было время, конечно, как вспомнишь всех друзей, окружение, что вокруг творилось. Удивлен, что жизнь сложилась. Ну вот прям в рифму у вас получилось. Это нам написал, Николай написал. Николай, ну, собственно, хорошо, что все сложилось. Так, еще одно сообщение. Привет, Бим, мне в 95-м году было 10 лет. Вспоминаю только, что деньги были в миллионах, а жвачка стоила рублей 200. Собственно, туда все и идет. Ну, так, это как-то у вас не очень оптимистичные, да. Ну, жвачки-то я помню тоже по 100, по 200. Что-то мы там всякие разные покупали-то. Ой, красота какая была. Ай, да, действительно, 95-й год, 31 год тому назад. Ну, а что еще тогда происходило? Давайте посмотрим. Вот, например, 10 сентября в детском блоке «Волшебный мир Диснея» на канале РТР состоялась премьера мультипликационного сериала «Чокнутый». А 25 октября в Санкт-Петербурге начались съемки детективного телесериала «Улица разбитых фонарей». Ой, я думаю, что это точно. Мы все с вами помним этот телесериал. 24 августа вышла в свет операционная система Windows 95. Ага, хорошо. 7 апреля после 10-летней реставрации была открыта Третьяковская галерея, а 7 января были начаты работы по восстановлению Храма Христа Спасителя в Москве. Это все тоже год 95-й. В Москве открывается первый съезд оленеводов России 14 ноября, который примет решение о создании Всероссийского союза оленеводов. Тоже вот событие 95-го года. Ну и на канале ОРТ 26 июня состоялась премьера бразильского телесериала «Тропиканка». Это мы тоже смотрели, помним. Помним такой телесериал. Ну, а что запомнилось вам, пишите. +7 9 2 7 2 42 102 8. Это наши мессенджеры. Кто-то у вас родился или, может быть, женился. А может быть, не знаю, в первый класс пошел. Как вообще жилось-то тогда, в 95-м году? Давайте вспомним вместе. А музыка сегодня тоже именно оттуда.

0: Отдыхай с Бимрадио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бимрадио. Сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой». ОАГАВА.
3: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. «Мегастрой». С нами все получится.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
3: Семейный шопинг стал проще с Mars Avenue. В нашем магазине в Казани вы найдете стильную и комфортную одежду для всей семьи, от малышей до взрослых. Мы предлагаем широкий выбор моделей и размеров до 58-го, чтобы каждый мог найти что-то по душе. Не забудьте про нашу коллекцию обуви и сумок. Посетите Mars Avenue в ТЦ Паркхаус на Имашева 46, в ТЦ Моки на Кулахметова 28 и в ТЦ Бахетле на Ленинградской 27.
4: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: Ой, это у меня в глазах двоится.
6: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба чемпионов.
7: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
2: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции. С 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
8: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
2: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
9: 5 домов, одна цена, один месяц. Только в августе. Готовый дом за 8,5 миллионов рублей. Тургай Делюкс Вилладж. Закрытый коттеджный поселок в Лаишевском районе. Наполни жизнь комфортом. Телефон 8 800 300 ровно 7297.
2: Рекламодатель ИП Иштырькова АО. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности об организаторе, правилах проведения, количестве предложений, сроках уточняйте по номеру телефона. 8 800 300 ровно 7297. Количество предложений ограничено.
10: Люксиум. Омнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.
11: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
12: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2 930 800
13: 0+.

0: Им радио. Первое в Казани.
1: 17 часов 11 минут и 47 секунд. Ну что ж, мы с вами вошли в третий час субботнего шоу. Здесь с вами я, Сергей Филиппов. И, как обычно, как всегда, рубрика «Советчики». Та самая рубрика, в которой мы просим у вас дать какой-нибудь совет. Что же делать в сложившейся ситуации? Ну, перед тем, как мы начнем, еще одно сообщение у нас было непрочитанное от Княжа, который сказал, что в 95-м году родился. Ну, вот так вот. Значит, в этом году 31 год вам. Тоже событие, связанное с нашими воспоминаниями о прошлом. Ну а сейчас давайте непосредственно к рубрике «О советчике». Итак, первая ситуация у нас следующая. Начальник недоволен новым молодым сотрудником, представителем поколения зумеров. Он считает, что тот недостаточно ответственно относится к работе, не отвечает на звонки и сообщения в выходные, строго соблюдает график, приходит и уходит вовремя, не задерживается, тогда как другие сотрудники старшего возраста часто остаются сверхурочно, чтобы доделать проекты. На беседе сотрудник объясняет, что ценит личное время и выполняет ровно то, что прописано в трудовом договоре, а остальное время его личное дело. Начальник видит в этом нелояльность и отсутствие командного духа и назревает конфликт поколений. Как вы думаете, что можно сделать в этой ситуации? Собственно говоря, стоит ли представителю более молодого поколения как-то прогнуться под, собственно, под начальником? Или все-таки в этой ситуации начальнику стоит как бы дать заднюю, поскольку, ну, все-таки, смотрите, график соблюдается, соответственно, то, что выходные на сообщения и звонки не отвечает, ну, слушайте, он не обязан этого делать. Как вообще, в принципе, поступить в этой ситуации обеим сторонам? Плюс 7-9-8-2-42-102-8, это наши мессенджеры. Ну, а если вдруг у вас что-то подобное в жизни происходило, или вы являлись свидетелем, тоже можете нам написать, ну и посоветовать, конечно же, что же делать в этой ситуации.

0: Летнее настроение с Бим Радио.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой. На часах.

0: 00.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Знаете ли вы, что белые медведи, в отличие от бурых, не впадают в спячку? Беременные самки или медведи-мамы остаются в берлогах и снижают свою активность, а самцы продолжают охотиться на протяжении всей зимы.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто», дилерский центр «Лада».
4: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «КанАвто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
6: Совпадение? Не думаю.
5: БИМ-радио. Первое в Казани.
7: 17:22 минуты и 11 секунд. Давайте посмотрим, что насоветовали нам наши слушатели. Как же все-таки выйти из данной ситуации? Итак, напомню, что мы обсуждаем. Начальник недоволен новым молодым сотрудником, представителем поколения зумеров. Он считает, что тот недостаточно ответственно относится к работе, не отвечает на звонки и сообщения в выходные, строго соблюдает график, приходит и уходит вовремя, не задерживается так, как другие сотрудники старшего возраста, часто остаются сверхурочно, чтобы доделать проекты. На беседе сотрудник объясняет, что ценит личное время и выполняет ровно то, что прописано в трудовом договоре. А остальное время – его личное дело. Начальник видит в этом нелояльность и отсутствие командного духа. Назревает конфликт поколений. Вот что же вот рекомендуете нам делать? Значит, сообщение первое. «Привет, БИМ. Я считаю, что у начальника вообще нет никакого права докапываться до подчиненных, которые все четко делают по правилам. Это же не его рабы, так что пусть поумерит свой пыл и наймет еще сотрудника, если работа не успевает вовремя закончить остальные». Ну, кстати, действительно, а почему вот вынуждены сотрудники, которые уже там работают, перерабатывают постоянно? Видимо, не хватает людей. Видимо, стоит подумать о том, чтобы нанять еще кого-то. И в этом случае уже все будут совершенно спокойно работать в нормальном ритме, нормальном режиме. Конечно, это затраты. Естественно, это затраты. В это все всегда и упирается. Еще одно сообщение. «Бим, привет. Я считаю, что если такие неадекватные претензии начинают появляться, самое время найти другую работу. Не везде такие сумасшедшие сидят». Интересно. Интересно, какое... От какого поколения вы говорите? Вот это у нас Марсель написал. Интересно, вы от поколения зумеров или от поколения миллениалов или выше? Так, Кирилл нам написал. «В данной ситуации лучше не прогибаться под зумерами, а то сядут на шею». Вот противоположная идея, противоположное мнение. А как-то они на шею сядут. Они прям вот будут приходить вовремя, уходить вовремя, делать все в соответствии четко с трудовым кодексом, с договором. Это, мне кажется, совершенно нормальная идея работать именно так. А если не хочешь работать сверхурочно и не делать этого. Ну, а мы сейчас посмотрим, что рассказал нам искусственный интеллект. Какие правильные и неправильные решения он предложил. Неправильные варианты. Начальнику требуют, чтобы сотрудник работал сверхурочно под угрозой увольнения. Это нарушение трудового кодекса и может вызвать судебное разбирательство. Сотруднику согласится начать работать по ночам и выходные, но с внутренним протестом. Это приведет к выгоранию и снижению качества работы. Начальнику игнорировать ситуацию, а потом неожиданно уволить сотрудника. Это создаст напряженную атмосферу и возможный судебный иск. Правильный вариант решения. Начальнику и сотруднику сесть и обсудить реальные ожидания и условия. Возможно, можно договориться о гибком графике, например, работа из дома в вечернее время или о дополнительной оплате за переработки. Четко прописать в трудовом договоре, какие задачи требуют присутствия вне офиса, и согласовать систему компенсаций. Тогда сотрудник будет понимать, когда он обязан быть на связи, а начальник, что переработки оплачиваются. Начальнику признать, что разные поколения имеют разные подходы к работе, и найти компромисс. Например, разрешить сотруднику не отвечать в выходные, но требовать отчета о выполненных задачах к утру понедельника. Сотруднику показывать инициативу в рабочее время, чтобы доказать свою ценность. Тогда руководство будет меньше обращать внимание на его строгий график. Ну, вот такое вот у нас решение от искусственного интеллекта. Я думаю, что, собственно, здесь самым лучшим вариантом будет, ну, если не срабатываетесь, ну, может быть, все-таки другое место работы попытаться найти. Ну, а мы переходим к следующей ситуации. Она совершенно другая. Поздно вечером молодой человек стоит на автобусной остановке. К нему подходит пьяный пожилой мужчина и говорит, что его друг упал и не может встать. Нужно помочь. Молодой человек отказывается, опасаясь, что это может быть ловушка, ограбление, нападение. Но его мучают угрызения совести. А вдруг человеку действительно нужна помощь, а он отказывает. Он не знает, как правильно поступить, чтобы и помочь, и не подвергнуть себя опасности. Как вы думаете, что можно сделать в этой ситуации? Стоит ли помочь или лучше бежать от этого места куда подальше? Ну а вдруг действительно какая-то разводка? Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Это наши мессенджеры, а вы наши единственные любимые советчики.
5: Реклама на Бим-радио.
4: До конца августа в Канавто новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов вождения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в Канавто. 8-843-555-55-55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. Аутобанк. Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
0: 19 августа, 18:30, стадион Акбарс-Арена. Фонбет Кубок России по футболу. Рубин-Спартак. Для посещения матча карта болельщика не требуется. Билеты на официальном сайте клуба. Приходи на футбол. Поддержи команду.
8: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Каталова 2-0+.
9: 5 домов, одна цена, один месяц. Только в августе. Готовый дом за 8,5 миллионов рублей. Тургай Делюкс Вилладж. Закрытый коттеджный поселок в Лаишевском районе. Наполни жизнь комфортом. Телефон 8-800-300-77-97. Рекламодатель ИП Иштырькова АО. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности об организаторе правил проведения, количестве предложений, сроках уточняйте по номеру телефона. 8-800-300-77-97. Количество предложений ограничено.
10: Ой. Это у меня в глазах двоится.
11: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть». Совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба Чемпионов.
12: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
13: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции. С 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС-центр». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.

0: море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту.
1: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной. Бим Радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Кислотный день! Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим Радио.
2: Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
1: Признание наших любимых слушателей.
2: Если хочешь танцевать,

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио». Спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
6: Ну что ж, давайте посмотрим, что ожидает нас в плане погоды сегодня и завтра. Прямо сейчас в Казани. Прямо сейчас в Казани плюс 11 градусов. Пасмурно, слабый дождь обещают с 8 до 11 часов. Ну, это еще не факт. Ну, а завтра уже 16 августа утром плюс 12, днем плюс 13, вечером плюс 12, ночью плюс 12. И также будет дождик. Ветер северо-западный, западный. Влажность воздуха до 88% при атмосферном давлении в 749 миллиметров ртутного столба. В понедельник станет чуть теплее, до плюс 16, но также будут дожди. Вторник до плюс 22 и уже, скорее всего, будет облачно. Ну, а в среду обещают до плюс 25. Солнышко выйдет к нам ясное. Вот так вот. А пока наслаждаемся и такой погодой. А почему же? Она тоже нужна.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Но мы продолжаем разбираться с нашими конфликтными ситуациями в рубрике «Советчики». Напомню вам, она у нас следующая. Поздно вечером молодой человек стоит на автобусной остановке. К нему подходит пьяный пожилой мужчина, алкоголь вредит вашему здоровью, и говорит, что его друг упал и не может встать, нужно помочь. Молодой человек отказывается, опасаясь, что это может быть ловушка, ограбление, нападение, но его мучают угрызения совести. Вдруг человеку действительно нужна помощь, а он отказывает. А он не знает, как правильно поступить, чтобы и помочь, и не подвергнуть себя опасности. Какие у нас советы вы нам дали? Давайте-ка мы прочитаем. Секундочку. И был у нас один такой совет от Кирилла. Надо позвонить Анасу Ананасычу. Он точно поможет, тем более на дороге. Ну что ж, по-моему, интересная идея. Еще одно сообщение. Бим, привет. Я бы просто отказал и не думал больше об этом. Сами допьются, алкоголь вредит вашему здоровью. До такого состояния. А потом валяются и помощи просят. Ну, это вот очень удобная позиция действительно такая. Это меня не касается просто. Что, как, зачем? Я просто живу свою жизнь и иду, ну, собственно, вперед. А все, что меня отвлекает, это, собственно, мне не нужно. А еще одно сообщение. Бим, привет. Ну, все зависит от того, как далеко это место, где упал его друг. Если рядом, сходил бы, помог. Не думаю, что это какая-то разводка. Вполне нормальная ситуация в некоторых злачных районах. Сам регулярно наблюдаю подобное. Около 24 баров. Я так понял, что баров 24, которые. И согласен, есть такие районы. Сам тоже там периодически гуляю. Мимо. Просто мимо хожу. Да, иногда вижу что-то подобное. Ну, а мы посмотрим, что рассказал нам искусственный интеллект. Неправильный вариант решения. Согласиться и пойти с незнакомцем в темное место без предосторожности. Это может быть опасно. Полностью проигнорировать и уйти, не оглядываясь. Это может привести к тому, что человек действительно может, собственно, окончить свою жизнь, а если он серьезно, например, ранен. Мало ли, на что он упал. Вызвать полицию, но не сообщать подробности, чтобы избежать ответственности. Полиция не сможет быстро отреагировать без точного адреса. Правильный вариант решения. Предложить свою помощь, но на безопасных условиях. Например, я не могу пойти с вами, но я вызову скорую. Скажите мне точное место, я опишу ситуацию. Так он не идет в темный переулок, но помощь оказывается. Позвонить в полицию, сообщить о подозрительном обращении, описать внешность мужчины и направление, куда он ушел. Пусть полиция проверит, есть ли действительно пострадавший. Если поблизости есть прохожие или магазины, позвать на помощь, попросить кого-нибудь еще сопроводить его или хотя бы стать свидетелем. Использовать громкую связь при звонке в экстренные службы, чтобы тот самый мужчина слышал, что вы вызываете помощь, а не идете с ним. Вот такие вот советы дает нам искусственный интеллект. Ну что ж, мне кажется, все-таки лучшим вариантом будет просто тихо, спокойненько, как-то вот раз и сесть в первый попавшийся автобус. Да. Ну, а ситуация третья у нас следующая. Пожилая соседка на лестничной клетке уже в третий раз вызывает полицию на соседнюю квартиру, где живет молодая семья с ребенком. Она жалуется на ночной шум, крики и сигаретный дым. Курение вредит вашему здоровью. Полиция дважды приезжала и обнаруживала, что семья мирно занимается своими делами. Никакого шума и дыма нет. Бабушка, не успокаиваясь, начинает стучать по трубам и в дверь, терроризируя семью по вечерам. Молодые родители не знают, как защитить себя от ложных вызовов и агрессивных действий соседки. Ну, как вы думаете, что можно сделать в этой ситуации? Вот такая попалась соседка у нас, которая настаивает постоянно, что это вы шумите, вы курите там, курение вредит вашему здоровью, и вызывает еще и полицию. Наверняка ходила жаловаться куда-нибудь к участковому. Вот как поступить-то, если полиция действительно приезжает, а там ничего нет? Но все эти жалобы продолжаются. Плюс 7-9-2-7-2-42-2-8. Это наши мессенджеры, а вы единственные, кто может нам помочь, наши советчики.
0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
2: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-4».
3: Один день, один визит, один белджип в «Канавто» и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с Белджи от 1 699 990 рублей. Оренбургский тракт 209А 230 30 30. Отзывистость какого по 30 августа 2026 года. Выгода указана при Белджи СПИ в комплектации актив и состоит из выгоды по программе трейдинг. Не оферта.
4: Белджи. Надежность в движении.

0: меню. Ждем вас по адресам: Ямашева, 46, Парк Хаус, Ленинградская, 27, ТЦ Бахетле и Кулахметова, 28, ТЦ Моки.
1: 5 домов, одна цена, один месяц. Только в августе. Готовый дом за 8,5 миллионов рублей. Тургай Делюкс Вилладж. Закрытый коттеджный поселок в Лаишевском районе. Наполни жизнь комфортом. Телефон 8 800 300 ровно 7297.
2: Рекламодатель ИП Иштырькова АО. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности об организаторе, правилах проведения, количестве предложений, сроках уточняйте по номеру телефона. 8 800 300 ровно 7297. Количество предложений ограничено.
3: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке «Черное озеро» Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-021. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
4: Не пропустите самое семейное событие этого лета. 23 августа в парке Тейкабум в ТРЦ «Казань Молл» пройдет семейный фестиваль. Вас ждут мастер-классы, веселые соревнования, музыкальное лото, бумажная дискотека, а еще возможность выиграть день рождения в парке Тейкабум. Взрослым вход бесплатно. Покупайте билеты на сайте тейкабум.ру.
2: Город Казань, ООО «Казань Парк». ОГРН 120-470-001-29-12. 0+.
5: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим Радио.
6: On va danser le rosé bonbon comme un accordéon. On va rêver mon cœur bat la chamade. Je danse, il me

0: 17 часов 50 минут и 52 секунды. И вернемся к нашей конфликтной ситуации, связанной с пожилой соседкой. Так вот, она, эта пожилая соседка, уже третий раз вызывает полицию на соседнюю квартиру, где живет молодая семья с ребенком. Она жалуется на ночной шум, крики и сигаретный дым. Курение вредит вашему здоровью. Полиция однажды приезжала и обнаружила, что семья мирно занимается своими делами. Никакого шума и дыма нет. Бабушка, не успокаиваясь, начинает стучать по трубам и в дверь, терроризируя семью по вечерам. Молодые родители не знают, как защитить себя от ложных вызовов и агрессивных действий соседки. Вот что вы нам предложили сделать-то в этой ситуации? Есть от Кирилла сообщение, чтобы бороться с такой соседкой, нужно позвонить людям в белых халатах. Обычно люди в белых халатах всегда помогают, тем более это очень агрессивная соседка. Думаю, что люди в белых халатах сделают ей волшебные уколы, она не будет агрессивной. Ну, может быть, там и без всяких уколов, как говорится, можно как-то решить этот вопрос. Кряж пишет нам, что надо тоже вызвать людей в белых халатах, и за ложный вызов должны штрафовать. Интересно. Ну, как же это не ложный вызов? Это, знаете, она вот слышит что-то. Вот слышит она что-то. Это ее объективная реальность, соответственно. Ну, точнее, субъективная реальность. А они приезжают, проверяют. А может быть, действительно было. А кто знает, может быть, они вот такие вот белые и пушистые, только когда неожиданно полиция приезжает. А так все остальное время они там бегают и устраивают, собственно, ад для своих соседей. Что нам посоветует сделать искусственный интеллект? Неправильный вариант решения. Ответить агрессией на агрессию, стучать в ответ, кричать, угрожать бабушке. Это приведет к обострению конфликта. Игнорировать вызовы полиции и не сотрудничать. Тогда полиция может составить протокол нарушения общественного порядка. Подать в суд за клевету без сбора доказательств. Суд откажет, так как нужны факты. Правильный вариант решения. Зафиксировать все ложные вызовы, записывать даты и время, требовать от полиции письменной отметки о том, что нарушения не обнаружены. Это нужно для защиты от клеветы. Написать заявление участковому о систематических ложных вызовах. Участковый обязан провести беседу с бабушкой и предупредить об ответственности. Установить камеру в коридоре или видеодомофон с фиксацией времени, чтобы при очередном стуке в дверь было доказательство ее действий. Попробовать поговорить с бабушкой через кого-то из соседей или социального работника. Возможно, у нее проблемы со слухом или психикой, и ей нужна помощь, а не ссора. Но то, что ей нужна помощь, мы уже с вами выяснили. Собственно говоря, искусственный интеллект здесь ничего нового не рассказал. Ну и последняя на сегодня конфликтная ситуация, она немножечко с оттенком, скажем так, приключений. Семья купила земельный участок со старым домом и начала строительство нового рядом. Однажды утром они заметили, что земля в нескольких местах изрыта, как будто кто-то пытался что-то найти. Они подозревают, что старые хозяева, которые знали, что на участке может быть что-то закопано, приезжали в их отсутствие и искали это. Семья в замешательстве. Заявить в полицию, поставить камеры или попытаться самим найти, что ищут. Ну, вот действительно, такая ситуация произошла. Приезжают, значит, в одно утро, они на свой участок, где строят, соответственно, дом для своей семьи. Вот, и видят, что что-то здесь изрыто, тут изрыто, как будто что-то искали. А что могли искать? А интересно, а кто это мог быть? Может быть, действительно старые хозяева вдруг вспомнили о чем-то давно-давно забытом и зарытом на этом участке? Подскажите, что бы вы сделали в этой ситуации? Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8 – это наши мессенджеры. Ну, а вы наши любимые советчики, которые всегда знают, что делать, если даже ситуация связана с какой-то мистикой.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
4: Звездная пауза.
5: Здравствуйте, с вами Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, не бойтесь избаловать любимых и близких своим вниманием. Тельцы, если вас попросят задержаться на работе сверхурочно, соглашайтесь обязательно, это очень важно. Близнецы, призовите на помощь внутренний голос, наступает время для решительных дел. Раки, в последнее время вы вели себя просто идеально, награда на подходе. Львы, вы проявите завидную мобильность, что очень поможет вам в ваших делах. Девы, насладитесь результатом результатами своих усилий и больше отдыхайте. Весы. Сейчас высока вероятность куда-то уехать, хотя бы на пару дней. Скорпионы. В отношении здоровья никаких проблем не предвидится, и приятное настроение будет неуязвимым. Стрельцы. Звезды не советуют затевать новые дела с тем, кто вызывает мало доверия. Козероги. Вам нужно беречься. Велика вероятность простуды, а болеть сейчас совсем некогда. Впрочем, как всегда. Водолеи. День будет солнечным, без угроз со стороны. Рыбы. Любые медицинские процедуры в этот день пройдут очень хорошо. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасного дня.

0: на Бим-радио. Сегодня с нами Артик и Асти. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» Оагава.
3: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Реклама на Бим-радио.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть.
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС-Татнефть из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС-Татнефть двойные бонусы на карту Клуб Чемпионов.
2: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
4: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
5: Папа, еще круг!
6: А я на боулинг.
7: Мам, я в игровые автоматы.
8: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
9: Ой, это у меня в глазах двоится.
10: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба Чемпионов.
11: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
2: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции. С 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
12: Снова каникулы. А ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим Радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800.
13: 0+.
12: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
14: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной!
12: Бим Радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00.
15: Кислотный день.
12: Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим Радио.
2: Подробности на maximilians.ru. 18+.
12: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим Радио реально работает. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.
1: 18 часов 11 минут и 39 секунд. Добро пожаловать в четвертый заключительный час субботнего шоу. По-прежнему в студии с вами я, Сергей Филиппов. Ну и мы заканчиваем рубрику «Советчики». Давайте посмотрим, какой конфликт и как решили наши слушатели. Итак, напомню, ситуация следующая. Семья купила земельный участок со старым домом и начала строительство нового рядом. Однажды утром они заметили, что земля в нескольких местах изрыта, как будто кто-то пытался что-то найти. Они подозревают, что старые хозяева, которые знали, что на участке может быть что-то закопано, приезжали в их отсутствие и искали это. Семья в замешательстве. Заявить в полицию, поставить камеры или попытаться самим найти, что ищут. Что же делать? От сообщения у нас есть такое. Бим, привет. Мне кажется, стоит поставить камеры на участке и узнать, кто это был. Ну или связаться с предыдущими хозяевами и узнать, не закопано ли чего ценного у них на участке, и рассказать им об установленных камерах. Скорее всего, подобные попытки прекратятся. А самому пройти участок с металлоискателем и покопаться в подозрительных местах. Ну, то есть вы предлагаете все прям совместить, значит, и хозяевам старым позвонить, спросить, а не вы ли это, и камеру поставить, собственно, на всякий случай, вдруг попытки повторятся. Ну, и самим уж, как говорится, до кучи пройти, и там еще больше покопать. Ну, слушайте, ну, так можно вообще превратить свой участок, я думаю, что он совершенно нормальный участок сам по себе, в какую-то изрытую территорию. Так, еще одно сообщение от Кирилла. Надо установить камеры. Самое лучшее решение. Ну, действительно, я думаю, что это сейчас вполне себе не затратно, довольно дешево. Главное, чтобы электричество было постоянное, ну и можно было как-то все это мониторить удаленно. Ну, то есть, чтобы интернет тоже был, вот, собственно. А если это где-то далеко-далеко, в глуши, то там возможны варианты. Что говорит нам искусственный интеллект? Неправильный вариант решения. Начать собственные раскопки на участке, не зная, что искать. Это разрушит уже сделанные работы и может быть опасно. Игнорировать и продолжать стройку, не принимая мер. Если старые хозяева приедут снова, они могут повредить новое строительство. Прямо обвинить старых хозяев без доказательств и устроить скандал. Это испортит отношения и не даст результатов. Правильный вариант решения. Установить камеры видеонаблюдения. Согласен искусственный интеллект с нашими слушателями. Чтобы зафиксировать, кто и когда приезжает, это будет доказательством для полиции. Обратиться в полицию с заявлением о незаконном проникновении и порче земли. Даже если следов нет, заявление создаст прецедент. Поговорить со старыми хозяевами, если есть контакты, и спросить, не оставили ли они на участке что-то ценное. Возможно, они действительно ищут забытые инструменты или документы, но не хотели беспокоить новых владельцев. Проверить, нет ли в документах на участок оговорок о захоронениях или старых коммуникациях. Иногда там могут быть кабели или трубы, которые нужно было извлечь. Вот это предлагает нам сделать искусственный интеллект. Ну, он, конечно, молодец, но я думаю, что наши слушатели сегодня показали себя с наилучшей стороны и решили правильно все конфликтные ситуации. Теперь, если вдруг неожиданно что-то подобное случится с вами, вы будете знать, что делать. А мы двигаемся дальше. Буквально через несколько минут кулинарный конкурс. Прямо здесь, прямо с нами, прямо в эфире Бим-радио.

Ну что ж, время вечернее. Хочется как-то немножко покушать, поужинать. И кулинарный конкурс прямо сейчас к месту, я считаю. В чем его суть? Довольно простая. Сейчас я вам опишу одно блюдо. И ваша задача угадать, что же я описываю. А свои ответы прислать к нам в мессенджеры. Плюс 7 9 8 2 42 102 и 8. Соответственно, сегодня давайте 6-й правильно ответивший получит от нас замечательный подарок. Сертификат в парк семейного отдыха. Ну и перейдем, собственно, к описанию блюда. Это блюдо носит имя одной страны, но было придумано в другой, исключительно для импортозамещения. Изначально его готовили не из свинины, а из телятины и подавали в ресторанах интуриста исключительно иностранным гостям. Его главный секрет не мясо, а слой из лука, который нельзя жарить заранее, иначе он не даст тот самый сок, который смешивается с майонезом. Во Франции его называют русским мясом, а ключевой ингредиент – майонез. Французы никогда не используют в запекании. Это слоеная запеканка из тонких пластов мяса, лука, картофеля и сыра под шубой из майонеза. Готовится в духовке до золотистой корочки. Что это такое? Плюс 7 9 8 2 42 102 и 8. 6-й правильно ответивший получит от нас замечательный подарок. Сертификат в парк семейного отдыха.

0: Подводим итоги нашего кулинарного конкурса и несколько слов о нашем блюде тоже расскажу. Это, конечно же, было мясо по-французски. И что правильно ответившим оказался Тимур. Мы вас поздравляем. Вам достается сертификат в парк семейного отдыха. Ну, а я немножечко вам расскажу об истории. Мясо по-французски – это советское изобретение 60-70-х годов. Название по-французски было маркетинговым ходом. Ну, собственно, понятно. Чтобы придать блюду элитарности в условиях дефицита, имитируя западные запеканки. Во Франции такого блюда нет. В оригинальном рецепте использовались дорогая телятина, майонез провансаль и сыр. Продукты, ну, не всегда доступные, скажем так, обычным гражданам. Блюдо было символом роскоши. Лук, нарезанный кольцами, ложный сыром поверх мяса, во время запекания выделяет сок. Этот сок смешивается с майонезом и жиром, создавая нежный соус, которым тушится мясо. Обжаренный лук такого эффекта не дает. А французские шеф-повара вообще считают майонез холодным соусом и не используют его для запекания. Только у нас его стали применять как замену сливочным соусом для образования корочки. Ну и классический рецепт знаком каждому у нас. Это свинина, либо говядина, картофель, лук, майонез, сыр. Запекается 40-60 минут. Подается с солеными огурцами или овощами. На самом деле можно и курицу использовать. Ну вообще можно все что угодно использовать. Этот рецепт универсален, уникален и, собственно, это по сути запеканка. Ну да, просто с различными вариациями. Можно фарш использовать, я вам так скажу. Все это совершенно съедобно и очень вкусно. И жирно, правда. Но кому как. Все, отлично. Кулинарный конкурс мы с вами завершили. А у меня есть одна новость, которая также связана с едой. Вот жених с невестой в Соединенных Штатах Америки, планируя свадьбу, даже не сомневались, где именно будут проводить эту церемонию. Они отправились в сетевой ресторан «Макдоналдс» и поженились там. Обмен клятвами состоялся прямо под меню ресторана, а девушка-цветочница разбрасывала лепестки роз, доставая их из коробки «Хэппи Мил». И хотя сами молодожены были вполне довольны, немало людей назвали их свадьбу нелепой, иронично поздравив «Мак-невесту» и «Мак-жениха». Однако герои этой истории выбрали «Макдоналдс» не просто так. Они познакомились, работая в этом ресторане, и именно там начался их роман. Кроме того, муж с женой неплохо сэкономили на свадьбе. Да и вообще, место проведения праздника не так уж и важно. Самое главное – любовь.
1: Реклама на Бим-радио.
2: До конца августа в Канавто новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов вождения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в Канавто. 8-843-555-55-55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. АОТ Банк. Изучите все условия кредита, займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
3: Отец, чем будем новую беседку красить?
4: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
3: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
5: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
6: 5 домов, одна цена, один месяц, только в августе. Готовый дом за 8,5 миллионов рублей. Тургай Делюкс Вилладж. Закрытый коттеджный поселок в Лаишевском районе. Наполни жизнь комфортом. Телефон 8-800-300-77-97.
7: Рекламодатель ИП Иштырькова АО. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности об организаторе правилах проведения, количестве предложений, сроках уточняйте по номеру телефона. 8-800-300-77-97. Количество предложений ограничено.
8: 19 августа, 18:30. Стадион Акбарс-Арена. Фон Бет Кубок России по футболу. Рубин Спартак. Для посещения матча карта болельщика не требуется. Билеты на официальном сайте клуба. Приходи на футбол. Поддержи команду.
9: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Каталова 2-0+.
10: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А.
11: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 5».
12: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Канавто и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.

0: стал проще с Mars Avenue. В нашем магазине в Казани вы найдете стильную и комфортную одежду для всей семьи, от малышей до взрослых. Мы предлагаем широкий выбор моделей и размеров до 58-го, чтобы каждый мог найти что-то по душе. Не забудьте про нашу коллекцию обуви и сумок. Посетите Mars Avenue в ТЦ Паркхаус на Имашева 46, в ТЦ Моки на Кулахметова 28 и в ТЦ Бахетле на Ленинградской 27.
1: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
2: МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
3: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

Очень интересная новость, связанная с братьями нашими меньшими, пришла из Швеции. И здесь собачка такая замечательная, красивая, великолепная. Часто нервничала, когда оставалась одна дома. Дина зовут собачку. Чувствовала себя очень некомфортно, она в одиночестве. Янет Ибрагим, хозяйка Дины, попыталась решить эту проблему с помощью куклы в человеческий рост. И идея сработала. Стоило только купить и принести домой эту куклу, как питомица успокоилась. Если раньше камера видеонаблюдения показывала ушедшую на работу Янет, как Дина ходит из угла в угол и скулит, то теперь зрелище совершенно другое. Собака укладывается на колени куклы и спокойно дремлет, зная, что не одинока. Вот только Янет не могла не заметить, что кукла полюбилась Дина больше, чем она сама. Если раньше любимица встречала женщину с работы, прыгая от восторга, то теперь иной раз лишь приподнимет голову, даже не удосужившись встать с коленей куклы. Впрочем, хозяйка не ревнует. Она рада, что собачка наконец-то научилась оставаться одна и не испытывать беспокойства. Вот, оказывается, как можно было купить куклу в человеческий рост, и, собственно, собачка сразу успокаивается. Интересно, а что будет, если в дом проникнут грабители? Я чисто сомневаюсь очень сильно, что собачка может дать какой-то отпор. Скорее всего, она также просто повернет голову и продолжит спать на ладонях своей любимой куклы.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Ну что ж, давайте поговорим о погоде. В принципе, чтобы узнать, какая погода на улице, можно просто посмотреть в окно. Опять идет дождь, по крайней мере, здесь, в центре города Казань. Ну а прогноз погоды по Республике Татарстан на 16 августа следующий. Облачно с прояснениями, небольшой умеренный дождь, ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер западный 6-11 метров в секунду, местами порывами до 14 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, максимальная температура воздуха днем плюс 12, плюс 17 градусов. Прямо сейчас в Казани плюс 11 градусов, пасмурно, слабый дождь. И, в принципе, всю ночь так и останется. Завтра, 16 августа, утром плюс 12, днем плюс 13, вечером плюс 12, ночью плюс 12 градусов. Опять же, весь день льет дождь. Ветер северо-западный, западный, до 4 метров в секунду. Влажность воздуха до 86%. При атмосферном давлении 749 миллиметров ртутного столба. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
7: У природы нет плохой погоды.

0: Радио. Первое в Казани.
1: 18 часов 41 минута, и снова про животных, но на этот раз более таких farm animals, как они у нас называются. В общем, птица фермерская. Жители Ричмонда, что в Техасе, в США, спаслись от пожара благодаря своему домашнему гусю по кличке Гуси. Когда ночью в сарае вспыхнуло пламя, крикливая птица подняла такой гогот, что разбудила всю семью. Благодаря тому, что хозяева вовремя проснулись и сумели потушить возгорание, обошлось без пострадавших. Удивительно, что Челси Гербер, владелица Гуси, раньше вообще боялась гусей. Некоторое время назад она вместе с дочкой поехала на выставку домашней птицы, и девочка, увидев одного из гусей, уговорила маму завести питомца, хотя у женщины не лежала душа к такому пополнению семейства. Но она все-таки поддалась на уговоры, хоть и крайне неохотно. 4 месяца спустя гуси доказал, что является вовсе не пугающей птицей, а самым надежным ночным сторожем. Вот так вот. Конечно, у меня большой вопрос. Почему это вдруг ночью вспыхнул пожар в сарае? Возможно, там задействован сам гуси. Взял там что-нибудь, провод какой-нибудь перегрыз или что-нибудь подобное, а потом начал гоготать. Так что здесь надо еще провести расследование. Что это я? Да я просто гуси. Боюсь я гусей. Бывает.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий. МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
2: Сыр-сыр, как

0: Яки, твое греческое настроение.
1: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО Яндекс.Маркет. ОГРН 124-770-077-6850. 119-021 Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
2: 5 домов, одна цена, один месяц. Только в августе. Готовый дом за 8,5 миллионов рублей. Тургай Делюкс Вилладж. Закрытый коттеджный поселок в Лаишевском районе. Наполни жизнь комфортом. Телефон 8 800 300 ровно 7297. Рекламодатель ИП Иштырькова АО. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности об организаторе правилах проведения, количестве предложений и сроках уточняйте по номеру телефона. 8 800 300 ровно 7297. Количество предложений ограничено.
3: Соцсети могут прилечь. Тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: Лето на любимой волне.
1: Восемнадцать часов 53 минуты и 11 секунд. Ну что ж, подходит к концу субботнее шоу. Но напоследок хотелось еще одной новостью поделиться. Из Малайзии она к нам пришла. Владельцы ресторана в Сегаматия пострадали из-за дезинформации, которая появилась в соцсетях. В меню заведения имеется китайское блюдо ми-пок, разновидность лапши. И некая страница в соцсетях, посвященная халяльной еде, заявила, что слово «пок» связано с английским словом «pork», что означает «свинина». На странице появился пост с обвинениями в адрес ресторана. Его увидели тысячи людей, последствия оказались серьезными. Малайские посетители-мусульмане, составлявшие около 30-40% клиентов, практически перестали приходить. Хозяева заявили, что их ресторан работает много десятилетий, там никогда не подавали свинину. Все используемые продукты соответствуют требованиям халяль. После обращения владельцев в полицию, автор публикации признал ошибку, извинился и удалил пост. И хотя дела потихоньку вновь пошли на лад, некоторые постоянные клиенты до сих пор пишут хозяевам сообщения, уточняя, точно ли им не приготовить свинину. Похоже, что одна единственная ошибка в прочтении меню способна обрушить бизнес. Вот так вот действительно бывает, когда одна буква меняет практически все. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. В студии для вас 4 часа. В субботнем шоу был я, Сергей Филиппов. Ну, а кто окажется в этом кресле буквально через несколько минут, я предлагаю вам угадать. Сегодня выбор совершенно, совершенно вот огромный у вас. И тот самый человек окажется неожиданный. Как это называется? Черная лошадь. Или как это? Я забыл. В общем, какая-то лошадка. В общем, пишите. +7 9 2 7 2 42 102 8. Кто в ближайшее время тут окажется в этой студии и будет передавать ваши привет, поздравления, ну а также делиться классной и интересной информацией обо всем. А я на этом прощаюсь. До следующей субботы. Всем пока.
0: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните +7 843 205 51 35.
4: Здравствуйте, с вами Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, не бойтесь избаловать любимых и близких своим вниманием. Тельцы, если вас попросят задержаться на работе сверхурочно, соглашайтесь обязательно, это очень важно. Близнецы, призовите на помощь внутренний голос, наступает время для решительных дел. Раки, в последнее время вы вели себя просто идеально, награда на подходе. Львы, вы проявите завидную мобильность, что очень поможет вам в ваших делах. Девы, насладитесь результатами своих усилий и больше отдыхайте. Весы, сейчас высока вероятность куда-то уехать, хотя бы на пару дней. Скорпион, в отношении здоровья никаких проблем не предвидится, и приятное настроение будет неуязвимым. Стрельцы, звезды не советуют затевать новые дела с тем, кто вызывает мало доверия. Козероги, вам нужно беречься, велика вероятность простуды, а болеть сейчас совсем некогда, впрочем, как всегда. Водолеи, день будет солнечным, без угроз со стороны. Рыбы, любые медицинские процедуры в этот день пройдут очень хорошо. Это был гороскоп на сегодня, желаем вам прекрасного дня.
5: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Наташа, не плачь. Не плачь, не плачь. Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Не плачь, не плачь, не плачь.

0: на Бим-радио. Сегодня с нами Артик и Асти. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: начинаться. Будет начинаться именно с нее, ну, по крайней мере, самое ближайшее время. Ну, а мне, суть по тому, что Сергей сказал лошадь, но я, наверное, все-таки больше конь, иго-го. Но, если быть точнее, Игорь Никитин у микрофона. Всем здравствуйте, доброго и прекрасного вечера. Так, Денис Анатольевич пишет, Карин ТТ придет, но нет, в общем, не сегодня точно. Надеюсь, что все-таки будет. Будет. Добрый вечер вам тоже. Ну и Дмитрию спасибо. Да, вот взял, говорит, коллегу лошадь и назвал. Да уж, смешинки-смешинки. Главное, что и у вас от этого тоже настроение хорошее. Погода, конечно, вообще не летная, даже холодная, поэтому там берегите себя. Я уже хотел пальто достать, но оно где-то далеко-далеко. Ничего, будем греться какой-нибудь печкой в виде жены или просто в помещении что-то где-то прибавлять, а не убавлять.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
3: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
4: 19 августа, 18:30. Стадион «Акбарс-Арена». Фонбет Кубок России по футболу. «Рубин-Спартак». Для посещения матча карта болельщика не требуется. Билеты на официальном сайте клуба. Приходи на футбол. Поддержи команду.
3: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Каталова 2-0+.
5: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть.
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
6: Люксиум, Омнитекс, Топгрейд – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62. Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 5».
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Теннет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Канавто и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру. На 3 июля 2026 года.
8: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
9: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
8: Мама, я в эфире!
9: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
3: 0+.
9: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну, конечно, кто там вчера был на вечеринке, можно отмечаться. Есть, вышел специальный пост, но в нашем канале, конечно, или как сказать, группа в Максе. В общем, можете и фотографии, я думаю, с видеозаписями тоже выкладывать. Ну, а чуть позже там уж вижу комментарий, когда будут фотографии от профессионального фотографа. Да, думаю, будут, конечно, им же тоже нужно время для того, чтобы собраться, все обработать, перепосмотреть, чтобы глазки-то у вас открытые были, точно. Ну и, в общем-то, если вам понравилось, конечно, можете оставить несколько добрых слов, поделиться впечатлениями от этой встречи, оставить свой отзыв со свежими впечатлениями на Яндекс.Картах и 2Diz. Конечно, там уж все легко и просто, Бим-радио. Просто находите и оставляете свой комментарий. Нам важно каждое ваше слово. Ну и заранее буду всех благодарить. Поэтому напишите хоть несколько-то строчек.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что слон – единственное животное с четырьмя коленями? Что у нас общего со слонами? Слоны и люди – единственные млекопитающие, которые могут стоять на голове.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» – ООО «КанАвто», дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «КанАвто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Маша и Медведь, Любочка, здесь только подпевать, конечно, но и, по крайней мере, стихотворение-то легче всего и заучивать, тем самым с помощью музыки. Кстати, очень много музыкантов использовали стихотворение для популярных поэтов, между прочим. Но, в общем, история она такова, как захотелось, видимо, так и сделали.
1: Реклама на Бим-радио. Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
2: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
3: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
2: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
3: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
5: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной! Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа. Приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Кислотный день. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
7: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Ох, как же мне нравится эта песня «Ночь напролет». Пока еще есть время, можно, да, где-то встречать рассвет. Правда, чуть позже теперь уже эти рассветы-то. Ну, а поговорить хочется с вами о пяти привычках миллиардеров, которые нужно взять на вооружение. Что объединяет самых богатых и знаменитых предпринимателей. Конечно, тут будут популярные фамилии, не только. В общем, первый пункт, как я понимаю, это настойчивость. Путь к успеху предполагает множество неудач, видимо, перед этим. Но и важно на них не зацикливаться, а двигаться вперед. В общем, об этом не понаслышке знают самые успешные миллиардеры. Основатель Apple Стив Джобс, к примеру, был уволен из собственной компании советом директоров, однако через 10 лет, добившись успеха в других бизнесах, снова занял руководящую должность и принес хорошую прибыль. Еще один пример – история Уолта Диснея. Прежде чем основать известную на весь мир компанию, он был объявлен банкротом. Ну и, в общем, была у него первая студия анимации, которая тоже потерпела крах. Нелегко до славы успеха пришлось и британской писательнице, матери-одиночке Джоан Роулинг. Ее книгу о Гарри Поттере никто не хотел публиковать. Ей отказали 12 издательств, и только 13-я попытка принесла успех и потом огромные гонорары. Но, говорят, до этого Джоан жила на социальные пособия. Ну что, цифру 1 исполнили, давайте слушать музыку, расскажу далее, что нужно делать еще.

0: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
2: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-4».
3: Один день, один визит, один белджип в «Канавто» и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с «Белджи» от 1 699 990 рублей. Оренбургский тракт 209А, 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана на «Белджи» с 50% акций и состоит из выгоды по программе «Трейден». Не оферта.
4: «Белджи» — надежность в движении.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Продолжаем интересные беседы о пяти привычках миллиардеров, которые нужно взять на вооружение. Итак, рассказывал про первое, что нужно быть все-таки настойчивым. Да, это может быть в 13 издательств сходить, чтобы твою книгу купили, и чтобы потом она стала настолько популярной, чтобы все удивлялись и говорили об этом бесконечно. Итак, цифра 2. Чтение. Вместо просмотров сериалов, которые зачастую не приносят много пользы, успешные люди читают. Самый известный фанат чтения, один из создателей Microsoft, Билл Гейтс, и он часто делится в соцсетях списком любимых книг с подписчиками. В интернете можно найти более 100 произведений из его домашней библиотеки. Марк Цукерберг тоже не представляет дня без чтения. Однажды он поделился с подписчиками своими планами читать по одной книге каждые 2 недели. И свое обещание, конечно, выполнил, поделившись потом лучшими, на его взгляд, произведениями. Ну, вообще говорят, чтобы что-нибудь прочитать, нужно хотя бы по одной страничке в день. То есть, в принципе, я так полагаю, можно втянуться потом. И не только по одной, а может быть даже по две. Есть еще что рассказать, поэтому, кому интересно, никуда не уходите.
0: Реклама на Бим Радио.

0: Какая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО Яндекс.Маркет. ОГРН 124-770-776-850. 119-021. Москва. Улица Тимура. Фрунзе. 11. Корпус 2. 0+.
1: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту.
2: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной. Бим Радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Ну что, обещал продолжать рассказывать о пяти привычках миллиардеров, которые нужно взять на вооружение. По цифре 1 была настойчивость, по цифре 2 – чтение. Но да, не без этого, конечно. Итак, цифра 3 – строгий режим дня. Среди других правил успешных людей – соблюдать четкий режим дня. Это дисциплинирует и позволяет всегда быть в форме. Говорят, что будни предпринимателя Илона Маска расписаны не по часам, а по минутам. И в графике указаны не только рабочие дела, но и личные. Только так, по словам Маска, можно все успеть. При этом многие известные миллиардеры свое расписание не меняют годами. А также известно, что Джефф Безос каждый день, что бы ни случилось, спит по 8 часов в день. Не назначает встречи раньше 10 часов утра и обязательно завтракает и ужинает со своей семьей. Слушайте, вот эта привычка действительно... Действительно очень интересное.
2: Летнее настроение с Бим Радио.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-743-205-51-35.
3: Звездная пауза. Здравствуйте, с вами Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, не бойтесь избаловать любимых и близких своим вниманием. Тельцы, если вас попросят задержаться на работе сверхурочно, соглашайтесь обязательно, это очень важно. Близнецы, призовите на помощь внутренний голос, наступает время для решительных дел. Раки, в последнее время вы вели себя просто идеально, награда на подходе. Львы, вы проявите завидную мобильность, что очень поможет вам в ваших делах. Девы, насладитесь результатами своих усилий и больше отдыхайте. Весы, сейчас высока вероятность куда-то уехать, хотя бы на пару дней. Скорпион. В отношении здоровья никаких проблем не предвидится, и приятное настроение будет неуязвимым. Стрельцы. Звезды не советуют затевать новые дела с тем, кто вызывает мало доверия. Козероги. Вам нужно беречься. Велика вероятность простуды, а болеть сейчас совсем некогда. Впрочем, как всегда. Водолеи. День будет солнечным, без угроз со стороны. Рыбы. Любые медицинские процедуры в этот день пройдут очень хорошо. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасного дня.
0: Звездная пауза.

0: далеко.
1: Будет солнечным, без угроз со стороны. Рыбы, любые медицинские процедуры в этот день пройдут очень хорошо. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасного дня. Звездная пауза.

0: на Бим-радио. Сегодня с нами Артик и Асти. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. «Мегастрой». С нами все получится.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну что, продолжаем выходной. Игорь Никитин на микрофона. И еще несколько привычек миллиардеров, которые нужно взять на вооружение. Первое, это было настойчивость. Второе, это чтение. Третье, строгий режим дня. Ну и четвертое, рассказывают ранние подъемы. Самое мое нелюбимое, наверное. Большинство успешных людей не спят до обеда и все важные дела решают утром. Предприниматель Ричард Брэнсон во всех интервью говорит, что встает около 5 часов утра. Так у него появляется много времени не только на работу, но и на личные дела. Председатель совета директоров Walt Disney Роберт Айгер просыпается в 5:30 утра, чтобы спокойно и без спешки почитать газет, проверить почту и заняться спортом. Ну а бывший глава Шанель Джерри Лейборн встает в 6 утра ради прогулки перед работой, которая заряжает ее на весь день. Ребята, у вас сколько спать? Ложитесь. У меня к вам такой вот, наверное, вопрос. Ну хотя, с другой стороны, если ты в 5:30 встаешь, утромены наверняка во столько же просыпаются примерно. Ну, плюс-минус, может быть, в 5:45. Все равно же умыться нужно, как ни крути, а потом время на дорогу. В общем, такая вот интересная штука. Есть еще один пунктик. Расскажу тоже, но чуть позже. Сначала полезная информация.
0: Реклама на Бим-радио.
2: 19 августа, 18:30, стадион Акбарс-Арена, Фонбет Кубок России по футболу, Рубин-Спартак. Для посещения матча карта болельщика не требуется, билеты на официальном сайте клуба. Приходи на футбол, поддержи команду.
3: О, футбольный клуб Рубин, ОГРН 118-169-00-13-120, Казань, Каталова 2-0+.
4: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
5: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
4: Мама, я в эфире!
5: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+.
6: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
7: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Давайте поставим точку в том самом миллиардерском «5 привычек миллиардеров», которые нужно взять на вооружение. Итак, первая привычка – это настойчивость. Напоминаю, что, по крайней мере, писательница британская Джоан Роулинг 12 издательств обошла, чтобы ее книгу о Гарри Поттере публиковали. Читать, говорят, тоже очень нужно. Строгий режим дня просто необходим. Ранние подъемы, с чем я, конечно, не согласен, но все-таки... И пятое – это спорт. А важность спорта, конечно, знает каждый. Любой врач скажет, что регулярные тренировки не только улучшают тело, но и положительно влияют на ментальное здоровье. Главное – найти свой вид физической активности, который будет приносить удовольствие. Например, Марк Цукерберг нашел себя в боевых искусствах. Каждый день перед работой по часу он занимается ММА. При этом летом и на отдыхе предприниматель еще увлекается и серфингом. Как интересно. Самый богатый человек Европы, владелец Louis Vuitton Бернар Арно, 4 часа в неделю посвящает теннису. А одна из самых успешных певиц мира Мадонна вот уже много лет занимается йогой. Кстати, да, надо тоже, наверное, попробовать. Ну что, как говорится, мотайте на ус, а может быть, мы о вас тоже будем рассказывать в прямом эфире Бим-радио о том, как вы стали успешным человеком. Игорь Никитин на микрофона. Прекрасно всем вечер. Настроение. Ну что, почти через час, чуть меньше, начнем. Привет-приветов.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну, вообще, конечно, самые лучшие цветы, как считает моя жена, это какие-то полевые, огородние такие, вот обычные, простые. Ну и вообще, в общем-то, ромашки тоже достаточно очень любят. Ну, а некоторые на них гадают, любит, не любит, к сердцу прижмет. В общем, да, история интересная про цветы, и очень здорово, что наши исполнители про это поют, как ни крути. В общем-то, вся красота, еще говорят, в глазах смотрящих, конечно. Тут главное эту красоту тоже заметить. Ну, а мы продолжаем наслаждаться прекрасным, приятным вечером здесь на Бим-радио вместе со мной, с Игорем Никитиным. Впереди Сергей Лазарев, Ларин, ну и Мод, конечно, тоже должен подоспеть вместе с Дэвидом Гетто.

0: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
1: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
0: А сыновья ведь с неба не падают.
2: Я ваш сын.
0: Или падают.
3: Никакой ты ему не сын.
4: Так вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
0: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
5: Соцсети могут прилечь. Абим радио с тобою всегда. 2-930-800.
6: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани и хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну что, продолжаем. Выходной с тобой на Бим-радио. Гринникитин. Еще половина часа. Здесь до привет-приветов. По крайней мере, уверен, что кто-то из вас где-то на даче отдыхает. Топит баньку наверняка. Собирается жарить что-то вкусненькое. Ох, я тут немножечко даже, возможно, завидую вам, что ли, получается. Но ничего, ничего. С удовольствием буду передавать все ваши особенные приветы. Может быть, сегодня какие-то праздники действительно тоже будут. Расскажите, не стесняйтесь, я буду счастлив, я буду рад все это передавать только для вас обязательно. Вот. Ну а пока еще понаслаждаемся музыкой, и будут новости наверняка еще интересные какие-то придут, надо заглянуть, что у нас вообще в республике-то происходит интересное, а то чего-то не заглядывал даже. Я думаю, вам это тоже все интересно. We'll be right back.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: В общем, заглянул в паблике. МЧС предупреждает. Так, предупреждает, предупредила всех татарстанцев о тумане. 16 августа водителям рекомендуют снизить скорость и соблюдать осторожность. Пешеходам по возможности переходить дороги по надземным и подземным переходам. Но вообще я бы, конечно, пешеходам рекомендовал все-таки что-то светоотражающее. Тогда действительно все видно водителям. Чуть-чуть отразил где-то вдалеке, и ты счастливый, довольный. Но вообще небольшой умеренный дождь обещают на 16 августа. Ночью, утром в отдельных районах туман, как вы поняли. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Местами порывами до 14. Минимальная температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11. Максимальная температура воздуха днем по республике плюс 12, плюс 17 градусов. Гидрометцентр Республики Татарстан, в общем-то, сообщает нам такую информацию о погоде. Но что еще сегодня? Сегодня надо заглянуть. Какой-то профессиональный праздник. Ага. В общем-то, тех, благодаря кому мы знаем, как выглядела доисторическая Казань. Но, в общем, там целое огромное интересное видео есть. Видимо, искусственный интеллект тут хорошенечко постарался, как ни крути. Но, в общем-то, что еще? Что еще? Тут вот, говорят, новые остановки в Казани появились. Теперь маршрут номер 6 будет останавливаться на стадионе «Мотор» на Беломорской, а автобусы номер 29 и 62 на улице Тецовская на Гудаванцево. В общем-то, новость хорошая, интересно, чтобы далеко не ходить. Вот еще остановки у нас тут, понимаешь, добавились. Здорово! Здорово! Так, ну что ж, впереди, да, еще немного информации полезной. Танцы минус ждем обязательно впереди. Кто любит Бервульф, тоже прозвучит. Правда, тут целый огромный набор артистов. Ну, и это очень похоже на нашу исполнительницу, но не совсем. Будет иностранная.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
0: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной! Бим Радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: А вы продаете рекламу?
4: Нет, просто даем послушать.
3: Красивая. 2-930-800.
0: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну все, все, 9 минут. Практически, да, да, да. Уже вижу огромное количество ваших сообщений, которые вы присылаете в студию. Ну а я напомню, давайте наш контакт, координаты +7 9272 42 128. Макс, пишите, можно смс-сообщение написать, если у кого-то нет никаких мессенджеров, но смс-то точно есть. Сайт Бим-радио, приложение Бим-радио, тоже пользуйтесь. Прошу любить, прошу жаловать, потому что там тоже есть специальная кнопка «Передать привет». В общем-то, да, да, да, действовать можно. С песнями что-то порешаем, может быть, не порешаем, потому как с 22 часов у нас будет стартовать дискотека, будет расколбас самый настоящий, вот, диджей Айона. В общем, поэтому все, что смогу, все, что успею, сделаю. Все, что не смогу, пожалуйста уж, вы ж меня простите. В любом случае. Вот. Ну и проводить буду я, Игорь Никитин, со всеми пожеланиями, со всеми шутками, объяснениями своих жизненных позиций. Буду еще с вами целый час.

Такие вот разогревающие интересные песни у нас тоже есть на Бим-радио. Ну, а в общем-то, некоторые любят отправлять в чат картинки. А я вот, например, люблю прямые эфиры на Бим-радио. И воспользоваться хочу случаем поздравить Элину и Аделю. И Аделя, да, с годовщиной свадьбы. Официальной годовщины. Так-то лет 10 как будто уже вместе. Вот такие вот интересные люди. Решили пожениться чуть позже. Ну а что, пусть каждый день становится все крепче, ярче, здоровье, чтобы никогда не подводило. Главное, беречь друг друга, говорить друг другу, если что-то действительно не нравится. Ну и крепкого здоровья, пусть ваш дом всегда будет ярче, обставленней. Муж и жена, как говорится, богаче во всех смыслах этого слова. Холодильник всегда, чтобы был наполнен продуктами. Бесконечного счастья в вашем семейном гнездышке. Вот и воспользовался. Ну а песню про свадьбу, как обычно уж.

0: будет так, как я.
1: Чтоб был наполнен продуктами бесконечного счастья в вашем семейном гнездышке. Вот и воспользовался. Ну, а песню про свадьбу, как обычно уж,

0: когда тебя слышу. Вот такие вот сообщения действительно приятно получать, особенно от знакомых, тем более. Добра и позитива всем слушателям желает Ильнур Тарглатович. Спасибо большое, спасибо от всей души. Так, ну и Дима тут целый час, видимо, ждет своего привета. Я не знаю, зачем так рано, но есть, но есть. Так, добрый вечер. Передаю привет всем слушателям Бим Радио, моим подписчикам моего канала, брату Исламу, маме Валентине, дочке Саше, Альбина Крылья, Азалия, Алине, господи, я прям читаю, как написано, так и написано, Маше, Маше по йоге, Даше, по театралке, всем, кто меня знает, от Димы большой-большой привет. Вот. Так, дальше движемся. Уже успели напечатать мне в Макс, плюс 7-9-8-2-42-102-8. Просто огромное количество сообщений. Добрый вечер, Бимка, любимка. Ох, сердечек-то сколько, сколько сердечек-то. Передаю приветик всей болталке. Всех люблю, ценю. И большой привет Светлане Анатольевне. Ласковый май поищем, посмотрим. Юрьевна написала. Сердечное спасибо. Вам сердечное пожалуйста. Тихонечко начну исполнять ваши пожелания. Вижу ваше послание. Да, зачитаю в следующем выходе обязательно.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
2: 0+.
3: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим Радио еще лучше. 2-930-800.
4: Привет, приветов на Бим Радио.
3: Заходи на официальный сайт Бим Радио
4: и передавай приветы.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну что, стартуем. Привет, приветов на Бим Радио. Игорь Никитин, микрофон. А сразу пламенный привет Ильнур Талгатовичу отлетает. Сел, говорит, в машину, включил радио. Голос, говорит, знакомый. Хороший такой вечер. И так рад.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Вот это у нас, конечно, с вами суббота, 15 число, но я радуюсь, мне нравится, это хорошо. Единственное, что мне не нравится, не все песни могу найти для вас. Вот. Здравствуй, Казань, здравствуйте, любимки, все, кто меня знает, здравствуйте, здравствуйте, Игорь. Вот это вы прям ведущий эфира. Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер, Павел. Красавчик просто. Вам огромный привет, замечательного вечернего эфира, всей бим-болталки, здоровенный привет. Всем Светланам, Юлиям, Натальям, Еленам, Эле, Ксении Сергеевне, всем девочкам приветики, а также всем ребятам. Перечислять уж не стану, и так знают кому. Ой, засекретили, засекретили. Ах, Павел, Павел, ни одной песни про вас не нашел. Вот вы убейте хоть меня. Некоторые даже сам лично знаю, напевать, наверное, тоже не смогу, но все-таки. Так, Бим, привет, приветов. Каждый практически выходной отправляем привет от категорически старовера Рафаэля и от меня, его любимой, так думаю, жены Лили. Ну, слушайте, если он вам один раз сказал «люблю», и пока ничего не изменилось, вы можете верить в это все. Вот. И еще все привет нашим детям. Они нам такие: «Блин, что опять?» Ну да, по радио, интересно же. Улыбка-то сразу нарастает до ушей. Мы им историю сегодня рассказали. В 2000 году каждый вечер папа Рафаэль бегал в телефон-автомат, крутил диск автомата телефонного, судя по всему, да, бросал монету и дозванивался на Бим. А я, мама Лили, в квартире слушала приветы ей, нашей перворожденной Лине. Сейчас 27 лет, они, наверное, не поймут весь этот вайб, Б там в конце, если что, да, на всякий случай, как говорится, по новомодному. Вот такое вот длинное сообщение. Песня не для нас, а для нас. Ой, да уж, интересно у нас все с вами тут получается. Действительно, я тут про Пашу замучился сначала все искать. Сейчас вот нужно еще Туганьяк вам найти. Но я думаю, это не такая проблема. Помню, что где-то была точно. Ну да, диск и телефон, и у меня дом тоже был. Соседи приходили, делились своими историями. Правда, не с нами, с родными своими, друзьями. Но нам волей-неволей тоже, в общем-то, перепадало. Добрый вечер, лучшая радио планеты Земля, пишет Дима. Если можно, хочу передать привет своей любимой жене Екатерине. Вы передавайте просто, передавайте и все. Я ж читаю, у меня вообще проблем тут никаких нет. Почитать ваше послание с удовольствием. Тану, заказал песню. Наверное, не надо было произносить. Валентин Юрьевич объявился, пишет нам сообщение. Бимчик-любимчик, самое крутое радио на земном шаре. Привет моим богиням Дине Марсовне и Сабине Валентиновне. Вот. Песенку Стаса Михайлова тоже заказал. Но для всех, видимо, это все будет. Так что вот. Здравствуйте. Передаю привет своему любимому мужу, любимым детям всей Казани. Отдельно привет бимболталке. Ну, давайте на малинках, может быть, мы тоже остановимся. Малинки тоже классные, потому что как вот Штунов вот только-только звучал. Надеюсь, вы тоже слышали. Дим пишет спасибо. Приятно, здорово. Так, надо же мне еще перейти. Все, кто написал нам на сайте, в приложении, возможно, там тоже много всего. Так, Валентин пишет: слушайте трек «Твой воздушный шарик», в котором живет целая история, сотканная из мимолетных мгновений и тихих чувств. Погрузитесь в эту маленькую, но такую важную историю. Слушайте, ну интересно, надо вообще поискать, конечно, послушать. Привет, большое село Красновидово рыбакам Руслану, Альбине, Насте, Гульнаре, Ильшату, Сергею. Молодцы, сазаны ваши. Слушайте, а сейчас на рыбалку тоже с девушками ездят, да? Ну, ладно. Хотя, знаю, любят. Некоторые просто посидят в тишине, когда никто не тревожит, ничего не происходит, и все хорошо. Детям в село Красновидово тоже большой привет. Милен и Данил, побольше клёва, побольше рыбки. Ну, слушайте, наша речная костлявая, конечно, но сам кайф вот этого всего рыболовства тут уж не передать. если вот детям с детства, наверное, прививать всю эту красоту, то вообще просто очень здорово. Добрый вечер, уважаемый Игорь. Передаю привет прежде всего вам. Спасибо большое всей Казани, тем, кто меня узнал. Поставьте, пожалуйста, Филиппа Киркорова. Ну, если нет, да, я что-нибудь подберу. Ваш постоянный слушатель Дмитрий Карпей смс-сообщение написал. Прекрасно. Вы тоже можете написать смс-сообщение. +7 972 42 102 8.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что в рекламе наручных механических часов, как правило, стрелки показывают 10 часов и 10 минут, так как в таком положении они похожи на улыбку.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто», дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «КанАвто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Привет, приветов на БИМ-радио! Заходи на официальный сайт БИМ-радио и передавай приветы!

0: ко дну.
1: Привет, приветов на Бим Радио.
2: Тону, я тоже тону, в ваших сообщениях тону. Хорошо, что вы у меня есть, но ничего, ладно, тут же не столь иногда важны песни. Важны же ваши сообщения, которые вы передаете, вот чего. Так, Павел, переиграли песню, все, добавил я в плейлист, будет обязательно. Павел рассказывает, что вчера до 4:30 отплясывал на вечеринке от Бим Радио. Красавчик. Вы прям красавчик. Как там вообще? Во сколько вы проснулись? Вечеринка, судя по всему, была просто огненная, как ни крути. Ах, здорово, конечно, да. Так, Евдешка пишет: привет, Игорек, привет. Давно не был, кстати, да, действительно и правда. Передаю приветик дочурке Дашке, также нашей кошке Сэнди. Поставьте пар Горького, все запланировал. Главное, слушайте. А вы что это дома сегодня? Фотографии прислали даже, смотрите, что-то интересного. Дикий-дикий мир и котик, кошка. Сидела, смотрела, а Дашка, говорит, гуляет. Но, слушайте, они же иногда даже умнее нас с вами, котики-то наши домашние. И все они понимают, и все они слышат. Так, с сайта тоже налетело огромное количество сообщений. Давайте я их перенесу, видимо, на следующий выход. Впереди немного полезной информации. Тут еще, понимаешь, я... Для Дмитрия Карпей обещал тоже песню. Вот, после рекламы запущу сразу.
1: Реклама на Бим Радио.

0: Атаки. Твое греческое настроение.
1: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
2: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
3: Устал сливать бюджеты на Таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2-930-800.
4: Привет, приветов на BIM Radio. Заходи на официальный сайт BIM Radio и передавай приветы.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, еще, да, обещал, говорю. Так, что тут Павел видео скинул. Вот это у вас там расколбас, прям настоящий из 90-х, я так полагаю. Жалко, выслушать не могу. А, нет, могу, наверное, но попозже. Везде, говорит, проспался, не проснулся в час дня. Ну да, контуженный от басов, конечно. Слушайте, ну хорошо, когда есть возможность действительно куда-то вырваться, затусоваться прям от всей души. Надо тоже запланировать себе такую штуку. Хотя я могу это все дома, наверное, осуществить. В общем-то, история пока засекречена. Так, Ленар пишет. Бимчик, салют. Хотел поздравить своего друга Марселя Сингатулова с днем рождения. Так поздравляйте. Давайте пожелаем ему от вас и от всех нас крепкого здоровья, счастья, любви, душевного спокойствия. Быть всегда на позитиве. Так, чтобы сервелат стоял, как у Расла 24/7. Господи, бог ты мой. Это все вот я в эфире сейчас говорю, да? Так, Нурминского просит, есть он у нас какой-то, да, но какой, с какими песнями, тут тоже сложно, наверное, будет, хотя нет, друг есть, действительно, какой-то я оперативный сегодня, мне даже нравится такое. Рустем Минахметов, господи, я сначала испугался, думаю, не может быть. Добрый вечер, Бимрадио, хочу передать привет своей маме, Алсу и брату Айдару, тоже просит песню, я не знаю, успеем мы сейчас песни или нет. У меня целый огромный плейлист уже на оставшиеся полчаса, видимо. Добрый вечер, Бим. Огромный привет рыбакам из Красновидова, от рыбаков из Тиньков. Также пламенный привет Оле. С уважением, Ильнас. Передано, сделано. Надеюсь, слушаете и услышали. Добрый вечер. Передайте нашим болтунам и болтушкам привет, поставьте песенку для всех девочек, парни без обид, от Рустема. Ну где же вы, девчонки, девчонки, девчонки? Я знаю, что вы все равно будете целый час слушать. Так, Лиля, спасибо, передала. Ну, вы вовремя просто с Туганьяком успели, видимо, да? Валентин Юрьевич, ждите на подходе практически вашу песню. Я же знаю, что вы тоже слушаете, никуда не денетесь. В общем, вот. Так, бабай. Так, привет, Игорек. Говорит, где-то он тут стоит в ожидании клиентов, судя по всему, да? Зелененький магазин это. Там же, кстати, этот, дождичек же. У вас там коэффициент должен подлететь сейчас вообще. Жилка пишет, чай, кофе, бамбук. Включи, пожалуйста, песню про таксистов казанских. Ой, что началось? Опять частно заказываете? Я буду удивляться. Так, давайте сайты с приложением почитаем немножко ваших сообщений, чтобы тоже никого не обидеть, пока у меня тоже есть несколько секундочек. Нет, две минуты. Александр пишет, передаю привет всем абитуриентам, которые в августе этого года стали студентами казанских вузов. Вот это да, вот это им всем браво, я скажу. ЕГЭ сдать, потом еще поступить, еще, может, какие-то дополнительные, если экзамены по специальности, это прям вообще, особенно из Набережных Челнов, пишет Александр. Слушайте Бимрадио, как и мы начали это делать, когда стали первокурсниками Казанского технологического университета в 1994 году. В это время Бимрадио был с нами, студентами, как залог удачи и хорошего настроения. Ну да, без зачетки можно сообщение написать и все. И позвонить, факс привет отправить. На свой выбор песню. Здорово. Спасибо вам за это, кстати, огромное. Добрый вечер, Игорь. Приятного вам эфира. Спасибо. Мне приятно, кстати, вы, потому что у меня есть. Передаю привет всем сотрудникам, слушателям любимого радио, всем, всей бим-болталке, Денису Валерьевичу. Вы тепло и уют моей души, передает Ксения. Передаю еще привет Расиму. Для него очень просит песню «Феникс». Добрый вечер, уважаемый диджей Игорь. Английскими будем рычать. Забыли запятую сверху поставить, чтобы умягчить немножко. Бимка и все любимые слушатели. Хочу с вашей помощью передать огромный привет всей республике, в особенности родной Шамардан. Был бы очень рад услышать песню «Сохрани» и смэш Артема Пивоварова. Я не знаю, получится ли, получится ли. Но всем замечательных выходных. Ирик из Вашингтона желает. Будьте здоровы, и все будет хорошо. Спасибо за классное настроение. Да, пожалуйста. Самое бимное настроение суббота. Всем казанцам привет. Всем диджеям Бима салам. Чик. Семья Нургалиевых, несмотря на плохую погоду, ловит рыбу, жарит шашлыки. Всем спасибо. Никто из бани еще что-то привет мне не написал пока. Очень жду. Очень жду. И фотоотчет желательно тоже. Ну, хотя не из самой бани, а хотя бы венчик. Вот можно, да.

0: Господин Нурминский, тот Марсель Сингатулова с днем рождения поздравил с песней «Друг». Видимо, от друга Ленара прилетело такое сообщение. Это же здорово, когда есть друзья и есть люди, которые могут написать сюда на Бим-радио. Если не успели передать привет, напишите. +7 972 72 42 102.8. Я Игорь Никитин, с удовольствием почитаю ваше сообщение. Вот с песнями и уже все, заканчивайте. Не хватает места.
1: Это не так, друг. Друг.
2: Привет, приветы на Бим-радио. Передавай приветы через мобильное приложение Бим-радио.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, можно, кстати, эту песню вот, да, прям на себя адресовать. Все для тебя, рассветы, туманы. Так, привет всем. На днях приезжает Спартак. Соответственно, передаю привет всем спартачам. И, да, это правильно? Плиз песню, Катерина пишет. Знаешь ли ты? Не знаю пока, смогу, не смогу. Но вам спасибо за сообщение. В общем, вот. Давайте продолжать. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Пишите в Макс. По крайней мере, еще есть у меня сообщения. Коэффициент мне прислали, Маратка написал, сильный. А что значит сильный? Как это вот понять? Это все фиолетовое получается, да? Плюс 20 рублей. Нашел, разобрался. Ну все, теперь я владею приложением такси. В общем, здорово. Так, добрый вечер. Передаю большой привет своей семье, мужу Роману, сыну Федору. Едем с рыбалки, везем небольшой улов. Сегодня одни рыбаки. Здорово-то как. Классно провели время, хоть и немного замерзли. Всем отличного вечера и хорошего субботнего настроения. Ксения пишет что-то из репертуара Майкла Джексона. Просит. Ну, еще спасибо большое. В общем, что могу сказать? Чаю горячего, ножки в тепло. И растереть там чего-нибудь еще, да, можно руками просто по всему телу. Лиль пишет, вдогонку к предыдущему сообщению, моя дочь стала ординатором. Поступили на бюджет, на минуточку. Поздравляю. Останется учиться хорошо, чтобы стипендия была отличной, чтобы подрабатывать не надо было. Уже слезать с шеи родителей. А мы сейчас в баньке, пишет Лиля. И фотографию все-таки мне прислала. Написано «Банька». Ну все, с легким паром вас заранее. Прям очень-очень классно, что вы сейчас там. Поставьте Сандру, пожалуйста. Ребят, ну честно, все, вот прям вот все практически занято до конца. Добрый вечер, я диспетчер. Димк пишет, привет, болталки. Вечер, вчера классно потусили. Тоже фоточки. Слушайте, Черемши нет, по-моему, у нас. Плиз, Игорь, плиз. Вы вообще на татарском написали? Чтобы я совсем ничего не понял до конца. Нету. Есть про Черемух очень много песен, а Черемши нет, точно. Не смог найти. Так, на танцпол сначала врываемся, потом будем еще продолжать.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Фестиваль концертов на крыше «Руффест» впервые в Казани. 26 августа – группа «Градусы». 29 августа – «Смеш Бэнд». До встречи на высоте. 12+.
2: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
3: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной.
4: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
5: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.
1: Привет, приветов на Бим-радио.
4: Заходи на официальный сайт Бим-радио и передавай приветы.

0: Малинки, малинки, вы там танцуете, надеюсь, да? Вам же хорошо, я уверен. Ну, а у меня уже без 10 практически.
1: Привет, приветов на Бим Радио.
0: Это я к чему? Это я к тому, что я скоро вам не нужен буду, просто уеду через 10 минут домой. Вот и все. А пока, если кто-то не успел, запрыгните в последний вагон с приветом или с особенным поздравлением. Напишите плюс 7 927 242 102 8. Категорический привет всем. Это, конечно же, старовер. Я настолько старый, что даже отмечал день рождения дочери Илины в ресторане Лимпопо, который когда-то был рядом с вашим офисом. Передайте, пожалуйста, громаднейший привет жене Лилии. Я ее очень люблю. Я, получается, тоже, что ли, немножечко это старовер, да? Ну, не, я не до конца. Я еще молодой, просто седой. В августе теплым днем время шлю привет с любовью. Танцуем, танцуем медленно вдвоем. Звучит трек «Несущий счастье вновь». Максим Фадеев и Наргиз. Сердце, ритм в унисон. Давайте вместе, без слез. Заполнил мир теплом и счастьем. Теперь давайте слушать трек «Мы вдвоем». Илья, вы прям у меня автор, поэт. Правда, я, видимо, не так сложил, как хотелось бы это вам. Вы уж меня простите. Парь Горького у меня по плану. Еще Фениксом обещали. Тут и Майкл Джексона просили, и таксистом просили песню, и Сандру просили, Смэш просили. Ребята, я не успеваю.

Это привет для Евгешки. Надеюсь, что услышали. Я знаю, что некоторые-то точно свои песни не пропустят ни за что. Еще один приветик прилетел. Привет, Бим. Передай привет моей семье, сыну Алану, доченьке Аделине и моей любимой Тиночке. Вот Ренату такое послание прилетело. Спасибо вам за сообщение. Продолжаем.

такая тут гитарочка и барабаны, и модные пластинки. Это я уже другую песню, видимо, вспомнил. Ну что, успею я две еще вместить или не успею? Даже не могу сказать. Ну, давайте попробуем. Но и на всякий случай... Нет, не буду пока прощаться. Есть немножечко секундочки. И как Майкл Джексон тоже могу сделать «Ау!» для вас.

0: Я зачем-то болталку открыл. Вы там танцуете, оказывается, да? Интересные какие. Ждете песни, приветы передаете. Ой, ребята, вы просто красавчики. Что я еще могу про вас сказать? Все, пора прощаться. Время вышло. Еще одна песня, надеюсь, вот как раз попадет. Игорь Никитин, пока, всем хороших, отличных даже выходных, чтобы завтра все выспались.
1: Привет, приветов на Бим-радио.

0: Weekend на Beam Radio. Сегодня с нами Артик и Асти. Weekend. Отдыхай с Beam Radio.
1: Без возрастных ограничений.
2: Я, кажется, в край достал свою подругу.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+. Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2-930-800.
2: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Бимс Микс» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с Бим-радио. Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Папа, еще круг!
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
4: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800. Мы из 90-х.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
2: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной.
1: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Кислотный диджей. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.
1: Мы из 90-х.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
2: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
1: Мама, я в эфире!
2: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+. Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
0: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Бимс Микс» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с Бим-радио. Для детей старше 12 лет.

регион Казань.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
2: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной!
1: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан Максимилианс. Встречаемся в 20:00. Кислотный день. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
4: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Бимс Микс» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с Бим-радио. Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту.
2: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной.
1: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Бим-радио.

0: Да добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

Мой расплавившийся дождь. Извиняюсь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном.

фальши. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Лето на любимой волне.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2 930 800
3: 0+.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Наслаждайся летом с Бим Радио.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.